Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: DFM Radio.
0: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио DFM на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
2: Капсикам.
1: Маме скрутила шею весной.
2: Капсикам.
1: Плечо поднывает у сына порой.
2: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
2: Капсикам. Моя сила в движении.
3: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Слышишь, это осень. Время обновить гардероб и смотреть новое шоу «Богиня Маркетплейса» на канале «Суббота». В понедельник в 9 вечера. Категория 16+.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Welcome back and right now.
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Опа!
11: Это надо видеть. Новые выпуски «Богини шопинга». Сегодня в 8 вечера на канале «Суббота». Категория 16+.
12: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
13: Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, шурум-бурум, здорово, ди-тусовщик. Это энергетический пинок под зад твоей утренней прокрастинации. Бодро пожаловать в шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
2: Тот самый Саймон. Ну что, пнешь? Чтобы пободрее утро началось. Делюсь с тобой новой кулинарной победой, которая случилась буквально вчера. Приготовила плов.
1: Ё-моё, я хотел сказать, киш 2, что ли? Или,
2: киш, нет.
1: Или борщ 3?
2: Нет, плов 1. Причем все было по-взрослому. Я купила настоящий казан, чтобы в нем готовить.
1: Казан — это же Тула, не Тула.
2: Это не город.
1: Это не город.
2: Это такая посудина.
1: Посудина, тяжелая, да?
2: Тяжелая, толстая. Ну, у меня такая мини-версия.
1: Причем мне в Казани объяснили, что это такое.
2: Тебе про казан рассказали в Казани?
1: Да.
2: Интересненько.
1: И это не город, да.
2: И квест начался уже с момента распаковки казана. Открываю, а там непонятно для чего барабанные палочки.
1: Да ладно?
2: Да, как думаешь, для чего они нужны?
1: Но
2: в казане.
1: Это кому по барабану, наверняка.
2: Я реально задалась вопросом, а-ля, зачем козе баяны и зачем в казане барабанные палочки? Я чуть-чуть поиграла, но перевернула, думала, может быть.
1: Может, это контроль качества?
2: Возможно.
1: Бьешь, если звенит, значит нормальный, то есть но не фейковый.
2: Нет, да я реально была сначала в ступоре, потом уже поняла, что это для проверки готовности. Как палочка входит в рис, вот, и сколько влаги там остается, это вот ты определяешь, пора ли... заканчивать
1: варить.
2: А для
1: этой цели ложка никак не,
2: да
1: не поможет?
2: Да в том-то и дело. Положили барабанные палочки.
1: Ну, хотя, знаешь, если столько часов я потратила на, то есть на подготовки, да, покупки, казани и так далее, да?
2: Это целый, да, целый процесс был такой интересный.
1: Нужен предмет, чтобы отличить тебя от простых смертных. Ты же тебе аристократка, понимаешь? Тебе палочки для борща, для плова.
2: Спойлер, у меня не очень получился плов.
1: Не, ну первый раз это же так.
2: Нормально?
1: Конечно, это просто, как говорится, это предварительные ласки.
2: Первый блин комом.
1: Ну, а съедобно-то?
2: Ну, нет, есть можно, есть можно.
1: А тот, кто съел, не отравился, да?
2: Да, ну, вот я ему и говорю, есть можно, ешь. Пока не доешь.
1: Ешь, я приготовила.
2: И говори, что вкусно.
1: О, май гаш.
2: Для чего барабанные палочки в казане? Свою версию можно оставить в группе ВКонтакте под последним постом, а также в наших мессенджерах. Ну и, конечно, там мы ждем заявки на пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого этим утром нужно разбудить?
1: Да, если, конечно, сам не умеешь готовить плов в настоящей казани, мы на такую вечеринку не придем.
2: Даже не пробуй нас приглашать.
1: Да, не приглашай. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Теперь у нас казань есть.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, который намного быстрее готовит, чем Катя. Господи, ребята, история-то не закончилась на приготовлении плова. Там еще и сколько там замачивала нук?
1: Нут. 2.5 часа замачивала 20, в холодной
2: 2,5
1: воде.
2: 2.5 часа
1: примерно
2: варила?
1: Примерно час. Ну, примерно час варила. И ничего, он не сварился.
2: То есть на один нут у тебя ушло 3.5 часа?
1: Ну да.
2: Ёшкина мама.
1: Не, ну он сам собой занимался 2.5 часа, сам замачивался.
2: Ну и сама недовольна своим пловом. Я бы даже съел и все равно нашел бы вкусноту там.
1: Ладно, теперь мы ищем способы сварить нут. Если есть, оставляйте в комментариях в группе ВКонтакте. Обалдеть. Под последним постом и в наших мессенджерах. Заявки на пробушку получили, будем реализовывать.
2: Да, вместо того, чтобы 3.5 часа, короче, варить только нут, Марина чем-то другим занималась. Она сейчас пишет у нас в мессенджере. Очень прошу пробушку водителям на дорогах. Всем спать нельзя, надо бодрствовать.
1: Почти, Сай.
2: Бодрствовать.
1: Вот. Бодрствовать.
2: Как можно в одном слове 4 негласных буквы рядом вообще?
1: Рядышком, да.
2: ДРСТ.
1: Ты сам выбрал эту судьбу, Сай. Ты сам.
2: Да, тут ты права, как никогда. Я выбрал этот челлендж. Вот с ними живу. Let's go. Бодрствовать.

0: and jiggy with it. Come on. Come on. Come on.
1: Ты, главное, не вытанцуй из студии, пожалуйста.
0: Не понял, я танцую от аппарата до двери вообще, понимаешь?
1: Саймон, привет, поздравьте, пожалуйста, мою любимую супругу Марию с днем рождения, которая, который был в воскресенье день рождения. Mm-hmm. Люблю тебя, мой волонтер.
0: Кстати, нормальный день рождения надо отгуливать 3-4 дня. Да-да. Так что продолжаем, да, гулять. Let's go! Она моя любовь,

0: Окей, у нас есть Макс. Макс у нас пишет в мессенджере. Доброе утро, дорогие разбудилники, люблю вас очень сильно. Слушаю каждый день, разбудите, пожалуйста, весь мой организм. Мне работать надо, Макс.
1: Почки, просыпайтесь.
0: Печень, вот, получай пощечину, просыпайся.
1: Привет, я Андрей, разбудите меня, пожалуйста. Рабочий день в Уренгое уже кипит, а я после вечернего ремонта квартиры никак не проснусь.
0: А, то есть там, тут почки будем, а там...
1: Андрюху.
0: Андрюха будем после ремонта, да? Но ремонт — это вечная тема, да.
1: Это правда.
0: Надо же. Ну что, погнали!

0: Я корол караоке.
1: У нас впереди игра. Если что, напомним, телефон прямого эфира +7 495 956 101 2. Дозвонись, поиграй с нами и забери подарок от Радио ДФМ.
0: Бодро пожаловать к нам! Теперь умеем готовить и плов, и киш, и баршела.
1: А еще умеем бодрствовать.
0: Да! Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Мы еще разок, номер?
1: +7 495 956 101 2.
0: Да, ты получил все информации, теперь включи тусовку.

0: на радио DFM.
1: Реклама.
2: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 13+.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября...

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Дублер, дабури, дабури, дабури, дублер, дублер.
2: Ауа, ауа, ауа, уи, коничива, пау, пау, ди человек. Ты метко попал в глаза распахательное шоу.
1: Разбудильники.
2: Здесь глаза распахательный Цакатя Бодрова.
3: Глаза распахатель, мой друлега, диджей Саймон.
2: Что общего у попугаев, ворон, скворцов и людей? Они все живые диктофоны. Сейчас это докажем в игре «Дублер».
3: Играть с нами будут два человека. Это Аня из Москвы. Анюта, привет.
2: Hello, Аня.
4: Привет. Доброе утро.
3: И Александр Орел.
2: Саша Орел.
5: Привет, привет.
2: Бодренький.
5: Саймон, Аня, здравствуй.
3: Саш, хочется прямо тебе как характеристику, а не город определить. Орел.
2: Видишь, как он всех представил. Даже соперницу, понимаешь?
3: Что, ребята, у нас игра «Дублер» впереди. Для начала Саймон проведет артикуляционную зарядку с вами.
2: Да, так я чувствую, по голосам они уже, ну, они в полпути.
3: Они бодрствуют.
2: Да, теперь еще прокачаем до конца. Так, ladies first, Аня, ты начинаешь. Повтори за мной. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу.
4: Сибидибам, сибидам, сибидибам.
2: Браво!
3: Хорошая попытка.
2: Сразу вообще 5 баллов из 5. Так, Саша. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-оу.
5: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-оу.
2: Да!
3: Вот это о-оу, какая фишечка.
2: Да.
3: Все.
2: Все готовы.
3: Теперь мы готовы.
2: Намочили горло, все готово.
3: 100%. Переступаем к игре «Дублер». А мы вам сейчас поставим один звучок. Ваша задача – внимательно послушать и как можно точнее или смешнее, сами решаете, повторить его. Делаем это по очереди. А кто сделает круче, тому мы вручим подарок от Радио ДФМ.
2: Мне кажется, этот раз мужик, наверное, начнет, да? А то Аня уже начинала, вот она вот именно...
3: Уже дозванивалась
2: распев,
3: как-то, да.
2: Да.
3: Ну, давайте, да, с Сашей. Саш, слушай внимательно.
2: Что за призыв?
3: Какой-то призыв.
2: Йоле, пора кушать, йоле. Прости, бро, я тебя размазал. Но можно еще разок? Да? Да за старание, молодец. Реально.
3: Давай посмотрим, попадет ли Аня в ноты. Аню, слушай еще разок внимательней. Ну?
2: Ну, чуть поточнее, да?
3: Это что-то тарзановское, да?
2: Чё-то такое, да. Ну, пора поесть.

0: Вот, и сразу прибегаешь за Катин пловом.
1: Зай, держи баранку, возьми серединку. А ребят, мы поздравляем с тем, что они отлично справились с заданием. Кому отдаем подарок от Радио ДФМ?
0: Все справились, абсолютно. Поэтому
1: я не удивлена.
0: И Аня, и Орелский Саша, Орелский Саша получает...
1: подарки от Радио ДФМ.
0: Let's go! Yeah. Ну, приветики, наверняка по 5 секунд, да, пробежимся, да? Вот, Саша, ты начнешь тогда.
2: Передаю привет Орлу, всей стране, всем разбудильники.
0: Yeah.
1: Анют.
3: Я тоже передаю привет всей Москве, всем доброе утро, всем бодрого дня и всего хорошего.
0: Yeah.
1: Москва, Орел, включи тусовку.
4: На радио ДФМ. Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, я сломался. Понять не могу. 20, 30. И вдруг тут 40. Какое еще 40? С чего он тут? Если дальше 50, 60, 70, почему, блин, 40? What? А не 40?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 13 градусов выше 0, днем около 20 градусов тепла. Ветер будет западного направления до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
6: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Ваза, акуна матата, ди планетище. Всем жизни с кортизолом на уровне днище. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня наша мемологиня Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас мемоскопы, прогнозы, после которых черная кошка сама меняет маршрут.
3: И сегодня звезды расскажут, какой это конкурс. Я бы добавила, кринжовый конкурс.
2: Ну что, сегодня знаки называю на татарском языке. А Катя без проблем переведет.
3: То есть тема казана перешла уже в татарский язык.
2: Да, да, да, эту традицию я продолжу до конца недели, так что следите за эфиром. Просто это поучительски будет эфир. Ну что ж, начинаем. Кучкар.
3: Это овны?
2: Да.
3: Уважаемый Кучкар, бег в мешках. Сегодня вы, если не добежите до финиша, то допрыгаете.
2: Угезбозау.
3: Тельцы.
2: Да.
3: Попасть карандашом в бутылку. Вы сегодня так же популярны, как этот конкурс на свадьбе.
2: Игезеклер.
3: Близнецы.
2: Да.
3: Конкурс караоке. Ваш голос сегодня многое решает. Пользуйтесь возможностью.
2: Кышла.
3: Раки. Глухой телефон. Доверяйте только той информации, что исходит от достоверного источника.
2: Неплохой у тебя татарский язык. Когда ты успела выучить-то? Надо же. Кто сейчас в шоке, ничего не понимает, я говорю знаки на татарском языке. А Катя, как хорошо, кто...
3: Переводит.
2: Как переводчик, да. Ну что ж, Арислан.
3: Лев.
2: Да?
3: Танцевальный конкурс. Сегодня вы лучше всего говорите на языке танца.
2: Арислан созвучно с Аслан. А Аслан – это же лев из... там Аслан – это Нарния, да? Аслан, да. По-моему, это ли Нарния, по-моему.
3: Понятия не имею.
2: Вот. Дальше. Кыз.
3: Дева?
2: Да.
3: Крокодил. Кыз. Сегодня вас будут понимать без слов.
2: Улчел.
3: Бесы. Музыкальный стул. Сегодня вам важно занять свое место под солнцем.
2: Чаян!
3: Скорпион!
2: Да!
3: Лопни шарик. Не бойтесь наделать много шума. Сегодня это путь к победе.
2: Ух ты!
3: Стрельцы.
2: Да!
3: Или будь здоров, что мне...
2: Я сейчас не чихнул.
3: Нет. Эстафета с реквизитом, стрельцы. Сегодня вы выполните любую рабочую задачу со звездочкой.
2: Кежемогоз.
3: Мне вау, нравится.
2: Красиво, да? Кежемогоз.
3: Это на французском.
2: Это на татарском.
3: Козерог. Угу. Перетягивание каната. Сегодня вы сможете перетащить на свою сторону кого угодно.
2: А я поменяю местами.
3: Спасибо, что предупредил.
2: Сейчас будет баликлар.
3: Рыбы?
2: Да!
3: Съедобное, несъедобное. Звезды напоминают. Тщательно выбирайте то, что едите.
2: И последний знак на сегодня. Сукояр.
3: Водолей.
2: Да.
3: Угадай мелодию. Сегодня вы и ваше окружение понимаете друг друга с трех нот.
2: О, как классно, да, вообще. У Сукояр так хорошо звучит, да, вот прогнозы, да? Ну что ж, вот сегодня вы прошли курс татарского языка. Вот, переводчица. Да, за три минуты переводчица вообще. Молодец.
3: Благодарю, благодарю.
2: Ну что, живо, нормально? Вот. Ну что ж.
3: Всем Сукояр.
2: Да, всем Сукояр, да. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Только что был мемоскоп на двух языках. Мы международные.

0: на радио DFM.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рынку. Рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
11: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
14: Люблю его так сильно.
16: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер». Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
17: А дальше тусовка
18: on DFM.
17: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Венера, Юпитер. Венера, Юпитер.
2: Ра-та-та-та! Бонжур, абажур, ди галактика! Это МЖ-шоу
3: «Разбудильники».
2: Сторону «Ж» представляет Катя Бодрова.
3: Сторону «М» – диджей Саймон.
2: Мужчины и женщины такие разные. Она говорит, мне нечего надеть, стоя перед шкафом из двух континентов. А он носит одну футболку, пока она не становится винтажной. Это же винтаж. Это МЖ-рубрика «Венера, Юпитер».
3: Здесь мы обсуждаем мужские и женские стереотипы, а также мужской и женский взгляд на разные вещи. И тема этого выпуска – зависть к успеху партнера. Норм или стрём?
2: Ой, очень тонкая тема, серьезная тема и актуальная.
3: Сразу вспоминаю свой опыт отношений. У меня всегда были максимально люди далекие от моей сферы занятости, вообще от медиа. Это самые разные профессии, но никак не медийные. Поэтому у нас критерии успеха совсем сильно отличаются.
2: Несравнимы, да?
3: Да. То ли дело, мне кажется, это как раз больше возникает в отношениях, когда, например, два актера, да, две медийные личности.
2: Помню Крис Пратт и Анна Фэрис, кажется. Крис Пратт — это который звездный лорд в фильме «Стражи галактики». Но как у него поперло, отношения не выдержало, кстати.
3: Не выдержали.
2: Разбежались быстро по помидорам. Да,
3: то есть... А вот Райан Гослинг, вот эта история интересная.
2: А вот у него попер, а жена начала дома сидеть. Эва Мендес. То есть вообще ее любили, ну, каждый третий. То есть секс-символом своего времени. А я думаю, куда она пропала-то? Она с удовольствием вообще превратилась в домохозяйки. Прикинь? Ну, жалко, конечно. Я не знаю, я не из таких мужиков. То есть я предпочитаю, чтобы моя леди,
3: была занята чем.
2: Конечно. То есть, ну, тем, чем ей нравится.
3: У меня есть зависть, но, знаешь, не к успеху партнера, а к его, скорее, какой-то более классной, насыщенной жизни, чем у меня.
2: А, типа,
3: если у него такой
2: много,
3: период,
2: да,
3: да, движа, я такая...
2: Возьми меня с собой, да?
3: Возьми меня с собой, да. Или такая, думаю, чем бы мне себя занять. А вот так вот, чтобы к успеху, да нет, я буду только рада. Наверное, только потому, что у нас разные профессии. А если там, я не знаю, вы оба юриста, оба актера, у него прет, а у тебя нет, ну, блин.
2: Ну, вот есть аргумент за, да, это значит, зависть на самом деле это естественная реакция к чему
3: абсолютно
2: угодно.
3: Да.
2: Вот, это заложено в нас. Но что ты с этой завистью сделаешь потом, это самое главное.
3: Куда ты направишь ее,
2: вот,
3: да.
2: Я сам стоик, да, много лет, и стоицизм так и при... Но и говорят, что к чувству вообще относиться нормально. А причина, почему она возникает, с этим надо разобраться. Да? И зависть может работать как мотивация, как мотиватор. Да? То есть,
3: у него классная жизнь, я подтянусь, да?
2: Да, подтянусь, там, поработаю над собой, то есть стану многофункциональным человеком, да? Высокофункциональным человеком, высокофункциональным. А вот есть обратка, когда это становится соревнование в отношениях, вот это уже нехорошо.
3: Это уже нехорошо.
2: Да, то есть это уже капец. Твой партнер, он не твой конкурент. То есть, думай о том, что если у него поперло, у вас вдвоем все равно, вдвоем поперло.
3: Но история еще и в том, что это всегда синусоидная штука. Сегодня прет ему, завтра тебе.
2: Да.
3: То есть на этом балансе каких-то качелей и нужно радоваться, когда у него успех, а он, было бы хорошо, радовался, когда у тебя все в гору идет.
2: То есть главное, жди синусоида.
3: Жди верхушки синусоида.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Давай, let's go.
2: Рэп-прогноз.

0: Слушай, разбудилники с нами. Веселей.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 13 градусов выше 0. Днем около 20 градусов тепла. Ветер будет западного направления до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет?
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
9: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
12: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
11: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
13: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
14: Окошкина.
15: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
16: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
17: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
18: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, о-оу, бонжорно, попкорно, ди, ребята, это аудио на шатир для тех, кто до сих пор пытается почистить зубы расческой. Ты попал в добудительное шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Петрова.
0: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбала Омерио Куланджа.
1: Тот самый Саймон. Самое продуктивное время суток для тебя.
0: О, у меня с 4 утра.
1: Как?
0: 4 часа так. Утра в русском языке, да? Не ночи, да?
1: 4 часа утра еще, да.
0: Окей. Okay. Mm-hmm. Да, вообще у меня это время очень продуктивное. После работы, ну, в районе 11, да, или пол 11, я сажусь и пытаюсь поработать. Кать, это просто через не хочу, не могу идет. Просто я выдавливаю творчество. А в 4, вот от 4 до 6 утра просто прет и прет.
1: Ну, кстати, в 4 часа утра, когда большинство, не знаю, 99% людей спят в своих кроватках, все-таки, мне кажется, работает эта история, что даже энергетический фон такой суперспокойный.
0: А, да?
1: Коллективное бессознательное на тебя не давит.
0: Это какая область науки?
1: Ну, это немножечко эзотерики. Простите.
0: Катя, в своем амплуа.
1: И ты лучше соединяешься с космосом.
0: Да?
1: Мой друг.
0: Ну, мы, конечно, все дети космоса, да. Это я верю, да.
1: А у меня, знаешь, нет конкретного продуктивного часа. Вот когда я в сутках точно понимаю, что вот 2 часа дня — это мое. У меня, наверное, нужно создать себе условия для работы. Это, не знаю, чтобы у меня точно был порядок дома, если я работаю дома.
0: Не, ну чтобы был кресло-качалка.
1: Да.
0: Гамак, да?
1: В общем, полдня себе устраиваешь вот это пространство.
0: А потом уснула.
1: И все, считай, поработал.
0: Ну, кстати, там же есть советы, как стать высокофункциональным человеком, да? То есть продуктивное время собственное, то есть неплохо найти это
1: так
0: время.
1: Так его вычислить, да.
0: Да, вычисляешь, допустим, но одну и ту же задачу в разное время пытаешься делать. И где у тебя лучше прет, скорее всего, может, наверное, тебе такое время больше подходит.
1: Да.
0: И я строю свои планы уже вокруг этого времени.
1: Продуктивного.
0: Да, то есть где больше можно из перца выкачать.
1: Остроты.
0: Да, да, да.
1: Ну что, мы еще готовы принимать заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Наши мессенджеры ждем. Как тебя зовут? Где ты живешь? Кого нужно разбудить?
0: Если это время твое продуктивное, давай пиши. Если нет, пиши, все равно тебя добудем. Поможем проснуться. Это шоу.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я брат от другой мамы, Диджи Саймон, черный перец.
1: Мы сейчас устроим музлотерапию, или пробушку, как мы ее называем. Всем тем, кому она нужна. Группа ВКонтакте под последним постом. Наши мессенджеры – это место, где можно оставить заявку.
2: Оу, oh, yeah. Музлотерапия специально для Катерины. Не для тебя пока, а для нашей слушательницы. Доброе утро. Она пишет у нас в мессенджере: Сай и Катя, вы такие незаряженные. Поделитесь энергией, пожалуйста, со всеми нами. Мы не заряжены?
1: Не заряжены.
2: Мы не
1: делиться тогда будем?
2: Да, мы не дозародились.
1: Мне кажется, какая-то автозамена случилась. Мы все-таки заряжены и просят поделиться.
2: Вы такие заряжены, скорее всего, наверняка. Но хотя если мы не Господи, как дозародились, да?
1: Дозарядились.
2: Сейчас дозарядимся. Блин, русский язык. Давай поженимся наконец-то. Let's go.

0: Доброе утро, разбудильники. Везу сына Павлика в школу. Разбудите, пожалуйста, его тягу к знаниям. И спасибо огромное за вашу утреннюю пробушку. Вы дарите позитивное настроение на весь день. Мы из Пскова. Ну, Александра написала.
1: Вау, респект вообще за тягу к знаниям. Молодец. Let's go, включите совку.

0: One, two, three, come on! Yeah. Ну что ж, вспомнили чемпионат мира, да, по футболу? Какой период же был, да,
1: Катя? Один из гимнов.
0: Вообще, да? Да-да, это он и есть, да, один из главных гимнов, да. Дмитрий пишет у нас в мессенджере. Передаю привет моей коллеге Марии из города Калининграда. Сделай за меня отчет, пожалуйста. Ой, ну вечно же любим смотреть, как другие работают.
1: Это правда. Саймон, Катя, привет из солнечной Хакасии. У нас в Абакане уже полдень, город вовсю проснулся, ловит ваш мощный вайб. Разбудильники, раскачайте этот вторник по полной. Всем отличного дня, желает Саша Картяев.
0: Вау, я в Хакасии еще не был. Ты была в Хакасии? Вау, еще предстоит, да? Добавим список городов, куда нам скоро.
1: У нас уже не помещается.
0: У нас список Таризии новый.
1: Да.
0: Let's go!

0: Ну что ж, Кат, скоро поиграем, да?
1: Вот что будет происходить. Игра, за которую можно получить подарок от Радио Дефта. Запоминай телефон прямого эфира +7 495 956 101.2. Набирай.
0: Я не запомнил.
1: +7 495 956 101.2. 101.2.
0: Да, я теперь запомнил. Ну что ж, это шоу «Разбудилники». Дорогой и дорогая, включи. Тусов.

0: вас будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел авто в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: А у «Кордиант» ИНН 760-115-09.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Welcome back and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Оки-доки, смоки-поки, хаю-хай, каравай, ди амигос и амиги. Это смехотерапевтическое шоу
2: «Разбудилники».
3: Здесь напротив меня отрадненский смехотерапевт Катя Бодрова.
2: Мой коллега из Африки, диджей Саймон.
3: Итак, включаем наш ржакометр и запускаем рубрику «Смехотерапия».
2: Играть с нами будет Борис из Саранска. Боря, привет.
3: О, Борис.
4: Привет, привет.
2: Рада тебя слышать. Ну, какие у Бориса из Саранска проблемы насущные? Что тебе не давало спать, возможно, этой ночью?
4: Не ночью, а утром. У меня жена очень долго собирается. И да, куда бы ни было. Либо выйти вечером прогуляться, либо на какое-то мероприятие. Это очень долго.
2: Боря, а вы сколько в браке уже?
4: Сегодня 2 недели.
2: У вас молодая семья.
3: Да ты что, дружище?
2: Да, поздравляю.
3: Вообще.
2: Ну, ничего.
3: Вообще.
2: Борь, когда будет хотя бы годика 2, ты уже просто смиришься с этим.
3: Я понимаю, что от этого гимна тебе уже тошнит, но вот снова пускай послушай. Ну, слушай, как это сказать-то, как курсы, да, тайм-менеджмент, да? Если жена долго собирается, может быть, она соберется с ночи. Такой совет.
2: Спасибо большое.
4: Подумаем.
3: То есть душ, но ночью сходишь в душ, там отложишь одежки, а утром просто встанешь и...
2: Себе сам свой совет посоветуй, ладно?
3: Да, вот так я иногда делаю.
2: Ну что, Борь, у нас для тебя предложение обсмеять эту ситуацию. Мы тебе включаем, точнее, Саймон говорит кодовое слово «ржи». Ты начинаешь смеяться, пока играет музыка. Смеешься, где остановиться поймешь, ну и сверим дальше твое состояние. Стало ли тебе чуть получше, стадия принятия наступит ли или нет?
3: Окей. Ну что ж, внимание, внимание. Борис, начинай со смехотерапии. Сейчас твой внутренний хомяк получит дозу эндорфина. Не сопротивляйся. Борис, давай, ржи! И жена быстро начинает собираться.
2: Смех молодого мужа.
3: Да?
2: Новоиспеченного.
3: Браво! Красавчик! Слышал? Стоп-сигнал уже поступил, Борис.
2: Боря, тебе когда-нибудь сделали комплимент твоему смеху?
4: Нет, никогда, наверное.
2: Ну, я говорю, ты отлично смеешься, очень заразительно.
3: Браво, спасибо, правда, спасибо, под конец перешел в плач, что ли?
2: Он понимает, что это на всю жизнь, понимаешь, с ним ее длинные сборы, вот эти долги.
3: Вот тебе плачу от смеха, вот что называется.
2: Ну, полегче-то стало, Борь?
4: Конечно, все.
2: Давай, супругу как
4: зовут? Стадия принятия наступила мгновенно. Елизавета.
3: О, теперь вот надо ей передать привет.
2: Лиза, официально мы тебе разрешаем, собирайся сколько хочешь.
3: Да.
2: Он уже пережил это.
3: Борис, у тебя 7 секунд на приветики.
4: Передаю привет Елизавете, моей любимой жене, и передаю привет всем, кто меня знает, и городу Саранску.
2: Саранск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, русский язык постоянно подгоняет мне сюрприз. Это как, когда ты думал, что женишься на одной прекрасной девушке, а в ЗАГСе тебе выдают целый пакет дополнений. Невестку, снаху, тёщу и зятя.
3: Вот это поворот!
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 13 градусов выше 0. Днем около 20 градусов тепла. Ветер будет западного направления до 4 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ООО «Формула А».
6: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой танк и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина.
11: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Сай у нас такой человек прямой. По фактам все раскладывает в новой рубрике, где будет делиться с нами фактами из мира музыки. Факт номер один.
1: Да, муз-факты. По фактам.
0: Как мы любим твое оформление, Сай, всегда. Никогда не знаешь, чего ожидать.
1: Ну что же, смотри, что сегодня. Известная канадская рок-группа настолько попсовая у себя на родине, что однажды канадская полиция решила наказывать нарушителей ее музыкой.
0: То есть?
1: А сначала у тебя есть предположение, что за группа вообще приторная?
0: Канадская?
1: Канадская, приторная группа.
0: Так, в Канаде говорят на французском и на английском, соответственно, это какие-то такие языки.
1: Но они поют на английском языке.
0: На английском.
1: Причем это поп-рок-группа.
0: Подожди.
1: Представь себе.
0: А мы вам... Я припоминаю.
1: Попсовый рок.
0: Я знаю. Все, я знаю.
1: Ты знаешь, да? Ну, скажи.
0: Nickelback.
1: Nickelback. Yesterday was your last day. Tomorrow was too late. Could you say goodbye to yesterday? Ну, что
0: мы,
1: же,
0: по-моему, даже это обсуждали, да?
1: Да, в 2016 году полиция Кенсингтона на острове Принца Эдуарда поймала нарушителя и включила ему трек, вот это Nickelback, по дороге в участок. Вот таким образом этот тренд родился.
0: Это местные пытки, да?
1: Да. Слушай вот эту вылитую попсу и все. Вот так они слушают Nickelback.
0: А за что такая нелюбовь к Nickelback?
1: Нет, они очень популярны там.
0: А, чересчур.
1: Да.
0: Из всех щелит, как
1: но
0: говорится.
1: Ну, сама же знаешь, что любая...
0: Из каждого утюга.
1: Да, любая попсовая песня найдет человек, который вообще слушать не хочет. Так что вот и они таким образом наказывают.
0: Ну, кстати, я не особо, да, человек рока. Я мало слушала рок в своей жизни, но вот Nickelback легко ложится на слух. Как раз потому, что поп-рок.
1: Потому что для всех делает, наверное, песню. Вот, я тебе кое-что прислал из Канады. Вот,
0: о, посылочку?
1: Да, посылочку. То есть мы просто тут нашли пару канадских законов, и теперь представим, как их нарушители могли бы наказать музыкой Nickelback.
0: Угу. Съел мороженое на ходу в воскресенье на улице Банк-стрит в Оттаве.
1: Получай. Yesterday was your last day. А в городе Порт Кокетлам, Британская Колумбия, это все в Канаде. Если держишь дома больше 4 крыс, получай. Yesterday
0: was your last day. Если 3, нормально.
1: 3,5 тоже можно, да. Прикинь, 3 крыс. Так что и выходят все крысы и танцуют как бы вместе с хозяином. Есть крысиные бега, а есть крысиный вальс.
0: Под Nickelback.
1: Да, под Nickelback, да.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, Украина.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Вы – владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер Телеком Холдинг. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Не хочешь прозывать клев? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфорт и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «С запахом попкорна». Киносай. Кинорекомендации от Саймона прямо сейчас.
2: Сегодня в Киносай сериал для любителей шпионских заговоров, британского юмора и героев, которые профессионально косячат.
1: Это я.
2: Окей. А если поиск чего-нибудь посмотреть превратился в бесконечный скроллинг, забирай сочные подборки в мессенджеры DJ MC Саймон. Итак, стартовал шестой сезон неплохого сериала под названием «Медленные лошади».
1: «Медленные лошади».
2: Смотрел?
1: Нет. 5 предыдущих сезонов? Нет.
2: Да, сейчас шестой сезон идет.
1: Ты все 5 посмотрел?
2: Я и шестой сейчас смотрю, да, и все 5. Они, кстати, смотрятся быстро, потому что в каждом сезоне всего лишь 6 серий. Да, они...
1: А они долгие?
2: Ну, по часу где-то, 45 час, вот. Они, ну, так как мини-сериал вообще идет, то есть каждый сезон 6 серий.
1: Ну, про что же фильм, сериал «Медленные лошади»?
2: «Медленные лошади» — это сериал про британских агентов-неудачников, которые пытаются спасти карьеру их шефа, которого блестяще играет Гэри Олдмен. Актер, помнишь, да?
1: Гэри Визуально Олдмен. Не помню.
2: Но главного злодея он играл в этот пятом элементе фильм. Да, Гэри Олдмен.
1: Я поняла.
2: Вот, и он вечно не бритый циник, который пытается фастфудом, портит воздух и кроет подчиненных матом. Но самое смешное, именно эта банда профнепригодных изгоев каждый раз случайно раскрывает самые масштабные дела.
1: О, это здорово. Это что-то типа «Тупой еще тупее».
2: Да, только они спецагенты, прикинь. Ты можешь себе такое представить.
1: Здорово. Ну, он такой, да, повеселится.
2: Да, там он снято хорошо, экшен вообще топ, а юмор тоже топ. То есть вообще все в одном.
1: Мы с Саймоном сегодня поняли, пришли к такому заключению, что вторник самый тяжелый день недели.
2: Для многих.
1: Поэтому порадуйте себя медленными лошадьми. Так и называется сериал. Спасибо за рекомендацию.
2: Это год лошади, да?
1: Да.
2: Или уже нет?
1: Не знаю, не помню.
2: А уже нет? А, уже все. Ладно.

0: Трэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-чик-бум! Let's go!
2: Трэп-прогноз.

0: Электроники с нами веселей.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону сегодня будет облачно с прояснениями. В утренние часы температура воздуха составит 13 градусов выше 0. Днем около 20 градусов тепла. Ветер будет западного направления до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
4: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить

0: будильники на радио DFM.
1: Бум, шакалака, ола парабола, ди люди и наши прекрасные невыспалачи. Это легальный способ ожить того, ну, скажем так, ожить до того, как подействует первая чашка кофе или пуэра. Welcome в веки поднимающие шоу
2: «Разбудилники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, акбала, омерио, куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Yes, йоу.
2: Ты предпочитаешь сначала прочесть книжку, а потом посмотреть фильм, или наоборот?
1: Как получится. И я давно уже не сравниваю книги с фильмом. Очень давно. Это разные источники информации. В книге хоть 4 дня или недели сиди, смотри, а кинчик, ну, надо делать им скидку. То есть в сжатом времени надо тебе все рассказать. 2 часа, 1.5, поэтому им скидку.
2: Но если я посмотрю фильм, книжку я уже читать не буду. Не знаю, нет уже интереса. Так, к сожалению, произошло с Гарри Поттером, например. Я с удовольствием сначала почитала, потом посмотрела, но случилось обратное. А вот «Шантарам», если ты помнишь такую книжку,
1: да.
2: Я читала с таким упоением. Это первая книжка, в которой пробудила во мне желание читать. Потом я уже начала и до классики добралась. Да. И я посмотрела сериал. И так была разочарована.
1: Ты знаешь, вот если ты читаешь книгу до того, как смотреть фильм или сериал, ну, в моем опыте он даже мешает. Это мешает, потому что я читал
2: это. Потому что ничего круче твоего воображения личного не будет.
1: Да, вот идентификации Борна. То есть эти серии книг я читал. То есть, и когда уже фильм снимали. Хотя там, но они очень далеко от книги не уходили.
2: Ага.
1: Поэтому я просто, знаешь, я сижу как критик. Так.
2: Диванный.
1: Да, я сейчас буду сравнивать, что вы из книги выкинули и что оставили.
2: В моей голове было круче.
1: Да, и ты сидишь, и весь фильм я просто сравнивал. И поставил 5 баллов, потому что авторы, они решили очень сильно не уйти от книги. Понимаешь? Поэтому, наверняка, я перестал давно их сравнивать. То есть.
2: Вот Настя, наш линейный продюсер, советует читать «Парфюмер», а потом уже посмотреть, да?
1: Но кинчик...
2: Там аромат невероятно
1: описан. Это крутой кинчик.
2: Кино я смотрела, но очень давно, поэтому, наверное, можно перечитать, а потом еще пересмотреть.
1: А, может быть так, да, посмотришь кино, пройдет какое-то время, успеваешь забывать,
2: да.
1: А потом читать книгу. Да,
2: да.
1: Если так, тогда да.
2: Как способ.
1: Я давно уже не стараюсь читать книги до вообще. Допустим, это тоже книгу я читал Нил Гейман. Это называется «Американские боги». А потом смотрю сериал. Но... Книга, конечно, так описали все, что там просто... Это просто именно про разные современные... У нее идея такой. Короче, есть русские боги, африканские боги, американские боги и современные боги, которые придумали интернет, и на эту тему он разгоняет. А я смотрю сериал, первый сезон еще, ладно, второй сезон так мне не зашло. Блин, ладно, прекрати читать книгу. Вот так у меня вышло.
2: По-разному бывает.
1: Да.
2: Что мы точно сначала предпочитаем читать, так это ваши заявки на врабушку. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, где живешь, кого будем будить. И в наших мессенджерах тоже отмечайся.
1: Да, не говори больше про книги, а то мы 3 часа будем все обсуждать. Да, ну что ж, вернемся через одну песню и начнем пробушку. Это шоу

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом видим. И в наших мессенджерах тоже.
2: Что, продолжаем читать книги или комменты?
1: Все-таки комменты пока.
2: Комменты читаем, да, вместо книг. Ну что же, этот раз пишет Love. Пишет в мессенджере: «Доброе утро из Владивостока. У меня уже закончился рабочий день. Вау! Еду домой, а вам хорошего начала дня».
1: Wow.
2: Где ты так работаешь? Вообще так много работаешь.
1: Будем?
2: Кстати, они же нас опережают на 7 часов. Да, кстати, действительно. Да. Ну что ж, Владивосток, включи тусовку. 1, 1, 2, and 3 to the 4.
1: Рано, Сай.

0: Привет, разбудильники из поселка Камские Поляны. Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою любимую жену Айгуль Эрнестовну. Она едет на работу и всегда слушает вас. И, как она говорит, с вами ехать спокойнее. Знаете, спокойнее?
1: Ну,
0: ты спокойнее?
1: Я спокойнее. Наверняка человек тоже на движе. Поэтому, когда на движе, она себя чувствует уютнее.
0: Ильмир, в общем, поздравляет свою жену Айгуль, а мы присоединяемся.
1: Let's go, включи тусовку.

0: Пишет Кирилл в нашем мессенджере. Доброе утро, ребята. Поздравьте с днем рождения моего супербосса Артема. Ему сегодня 25.
1: А о, уже босс?
0: Уже босс.
1: Контакт Артема там есть?
0: Так. Но запрошу и передам. А так, Артем, с днем рождения тебя.
1: С днем рождения, босс.
0: С днем рождения, с днем рождения. С днем рождения, босс. Артем.
1: Ребятушки, привет, меня зовут Эля, я из Питера. Разбудите, пожалуйста, моего супруга. Он в отпуске нахохленный. Надо расхохлиться. Отпуск, это ж круто.
0: Слушай, это новое слово для моей заметки. Как? Нахохленный?
1: Нахохленный и расхохлиться.
0: Нахохленный — это значит человек уставший, да?
1: Я понятия не имею, что значит нахохленный.
0: Воу, я запишу.
1: Только Эля знает.
0: Мне слово очень нравится, очень смешно звучит. Нахохленный. Ну что ж, поехали. Нахохленный, включи тусовку.

0: поиграем в игру.
1: В очень громкую игру. Для этого нужно отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры и под последним постом оставить любые рандомные слова, которые только придут в голову. Именно эти слова я буду озвучивать в эфире. Вы слышать будете, а Саймон нет, будет читать по губам.
0: Yeah.
1: Играем в течение минуты, на чьем слове остановимся. Тот победил, тот заберет подарок от Радио ДФМ.
0: Ну что ж, бодро пожаловать к нам. Правила уже знаешь. Ждем твои слова. По 20 слов каждому. Правильно?
1: Чтобы увеличить шансы на победу, да.
0: Да, с каждого. Let's go! Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку. Хватит.

0: сейчас будильники на радио DFM.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening show.
3: On DFM.
1: Импровизация высшей пробы.
2: Я вам скажу всю правду в глаза. Вы не обижайтесь, но я скажу вам всю правду. Вы гениальный человек. Вот так вот хорошо.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Так, надо с кем пофлиртовать срочно. Так, люди, человеки.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Выходишь на балкон, здравствуй, солнце. Ну вот что ты из этого.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел авто в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
6: Люблю его так сильно.
8: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
9: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
10: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
11: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу — 0,3%. А7 — российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.

0: банк ВТБ. ПАО «0+».
1: В «Гиперленте» есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Наушники челлендж.
3: Биг бара бум бум пэу. Всем ди приветули бадрули. Ща наводим суету в шоу Разбудильники. Со мной в студии коллега по суетологии Катя Бодрова.
4: Главный суетолог нашего эфира диджей Саймон.
3: Начинается наша суетовщина. А точнее игра наушники челлендж.
4: Спасибо тем, кто прислал рандомные слова. Именно с этой просьбой мы к вам обращались несколько минут назад в группу ВКонтакте и в наши мессенджеры. Эти слова в течение минуты я буду озвучивать, то есть вы слышать их будете, а вот Саймон нет, будет читать по губам, а сам наденет большие наушники и будет громко слушать любимую музыку. На чем слове остановимся, того засчитаем победителем и отправим подарок от Радио ДФМ.
3: А наушники с какой функции?
4: Активного, Кать, подавления.
3: Абсолютно уверенно.
4: Только у нас такие.
3: Да уж. Ну что ж, начинаем с суетологии.
4: Погнали.
3: Так.
4: Так, Сай, наверное, надеюсь, все, он уже кричит. Значит, можем начинать. Первое слово. Пилот.
3: Пижон.
4: Пилот.
3: Пижон.
4: Пилот. Близко, близко. Пилот.
3: Пижон. Три слога.
4: Ло. Лот. Лот.
3: Пятигорск.
4: Пилот.
3: Пижоны.
4: Пилот.
3: Следующее слово. Блин.
4: Паровоз.
3: Макафон. Микрофон.
4: Паровоз.
3: Марафон.
4: Паровоз.
3: Марафонец.
4: Пап.
3: Макаронец.
4: Паровоз.
3: Макафоне ты говоришь?
4: Ракомакафон. Паровоз.
3: Следующее слово. Mm-hmm. Блин.
4: Клубника. У меня в горле.
3: Ты ничего не говоришь.
4: Клубника.
3: Юпитер.
4: Клубника.
3: Ёшкина мама. Давай следующее слово. По губам не читается.
4: Тапки.
3: Скапли.
4: Тапки.
3: Капли. Скапти.
4: Тапки.
3: Скалпел. Блин.
4: Ну как это ни одного слова?
3: Кать, это тоже тенденция, мне не нравится.
4: Я хуже начала рот открывать, я не понимаю, в чем происходит.
3: Не, ну не очень широко тебе открывала сегодня. Не очень широко.
4: Последнее слово были тапки.
3: Тапки вообще никак не читается.
4: Да, а лапки? А ты же сказал лапки?
3: Я скалпел сказал.
4: А, скалпел. Клубника было такое слово.
3: Ой, сегодня клубника? What?
4: Пилот.
3: А не пилот тоже не замечал никак.
4: А ты, кстати, был близок максимально. Ты говорил не пилот, а что-то созвучное.
3: А перо, да, сказал, да?
4: Не-не, не перо.
3: А, пижон, говорил.
4: Пижон, да.
3: Ну, кстати, пилоты, они одеваются

0: Уже как пижон.
1: Пижон есть такой. И паровоз, это был тоже мимо.
0: Да уж.
1: Последнее слово. Тапки оставила Марина Попова. Твои тапки получают подарок от Radio DFM, Мариш.
0: Кто не скапил, тот

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему вы сначала говорите, что с едой играть нельзя, а потом вешаете лапшу на уши?
3: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты слышала новый хит?
6: Нет.
5: Тогда включаю.
7: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
8: Заезжай сегодня.
3: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСА СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. Максидом. Магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту Максидом в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
13: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
14: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
0: ДФМ. Радио ДФМ.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика «Копипаст». В ней часто мы слышим «не украл, а позаимствовал».
3: Oh, да.
2: Вот и сейчас будем выяснять, некий артист создал трек с нуля или все-таки позаимствовал.
3: Сегодня слушается дело Жака Люсье. И нет, это не французский сир. Против Эминема из-за трека «Kill You» 2000 года. Люсье заявил, что Эминем использовал элементы его джаз-фьюшн композиции «Пьюсью». Но мой французский не идеальный. Вот «Пьюсью». Или «Пьюсьон», точнее, вот так будет правильно. Записано еще в лохматом 1979 году. Дело дошло до суда, но сначала устроим свою музыкальную экспертизу. Сначала слушаем обвиняемого Eminem. «Kill You».

0: Да, музонащие.
1: И музоны именем.
0: Не, мне очень понравилось, как именно сэмпл тут отрезали. Просто кусками и пропасть небольшой.
1: И пропасть, да, небольшая. Да. В этом какая-то фишка. Да,
0: да, да.
1: Так, как звучит оригинал?
0: А теперь слушаем обвинителя, то есть Жака Люсье. Трек «Пульсион», который переводится как «импульс». «Пульсион». «Импульс». Это оригинал, Катя.
1: Что тебе подсказывает? Пульсион. Прав. Да. А, нет, Жак Люсье.
0: Да, Жак Люсье, да. Прикинь. Тут все понятно, кажется, нет?
1: Мне так интересно, как дальше развивается.
0: А, ну там...
1: Нет, вот сейчас я слышу.
0: Он долго развивается.
1: Очень красиво.
0: Смотри.
1: Скинь мне Ригу, пожалуйста.
0: Окей, я тебе закину. Ну что ж, давайте послушаем, наверное, перемешку, да, то есть...
1: Чтобы окончательно вывести вердикт.
0: Да, а раз Жак Люсье, у него трек инструментальный, я решил как бы сравнить оба трека без голоса. То есть, ребята, эти треки, вы не поверите, они в одной тональности.
1: Mm-hmm.
0: Слушаем Eminem Люсье, Kill You, Plus You. Это пак М.
1: Mm-hmm.
0: Yeah. Угу. Теперь Жак Пьюсио.
1: Просто, знаешь, это когда крадут средь бела дня. Вот что это такое. Вообще не маскирует.
0: Ну, Эминем. И Люсье пошел. Пьюсио. Слушай, ребят, вы ход тонал нас и меняете, господи.
1: Не, ну подожди, ты сам подтвердишь, что хип-хоп, он, в общем-то, был создан с тем способом, что люди брали сэмплы из других треков,
0: да?
1: Это норм.
0: Ну, брали, да, но надо же платить-то. Надо же
1: Блин, об этом мы не подумали.
0: Да, надо же очистить сэмпл. Ну, вердикт. Люсье, который, напомню, не французский сыр, потребовал 10 миллионов баксов компенсации за нарушение авторских прав. Два года они побатлили и в итоге решили договориться во внесудебном порядке. А условия сделки как бы... оставили в секрете. Да.
1: Eminem просто ему автограф оставил.
0: Не, даже наоборот. Eminem так типа My name is... И Люсье ему говорит My name is OG, original gangster. Дай сюда бабки. Eminem ему дед, тебе по СБП? Вот так решили вопрос.
1: Любопытно. Ну, очевидно, да. Ну, а так бы я не знала про Жака Люсье. Eminem молодец. А можно еще голосок... мальчишки послушать.
0: Без проблем, да. М, давай. Люсье твои деньги забрал, но теперь читай. Так, где он М-то? О, М.

0: Нет, это провал просто... мастерский провал. Просто и в сэмпле, и в читке. Ну, тут все правильно сделано. Ну что, Жак Люсье, бери бабки, но к братану-то нормально относись. С уважением-то. Ты как?
1: Это была рубрика «Копи и пасть».
0: Зиба-зиба за внимание.

0: Мелоди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Подробности акции уточняю у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
13: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
14: Эргоферон.
15: Мы всей семьей им лечимся.
13: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
16: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
19: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
20: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
21: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
22: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
23: Капсикам.
22: Маме скрутила шею весной.
23: Капсикам.
22: Плечо поднывает у сына порой.
23: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
22: Капсикам. И боль на удалении.
23: Капсикам. Моя сила в движении.
24: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
25: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
26: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
27: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
28: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
29: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
30: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
31: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
32: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
1: А дальше тусовка.
11: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Бау-ау-ау, епи-йоу, епи-ей. Алоха, неплохо, ди команда. Это ПП спортивная часть шоу «Разбудильники». Здесь наша ПП фитодама Катя Бодрова.
3: И тот еще зожник, диджей Саймон.
2: О, да. Если твоя правая булочка хочет в зал, а левая на диван, поможем твоим булочкам договориться в рубрике «Форма в норме».
3: Я просто хочу булочку. Обожаю хлебобулочные изделия.
2: Да.
3: Сегодня мы поговорим про витамины. Просто освежим в памяти, зачем они нужны и в каких продуктах содержатся.
2: То есть про витамин DFM.
3: Именно. Находится в шоу «Разбудильники» в том числе. Итак, витамин А. Для чего нужен? Для зрения, кожи и иммунной системы. Где взять? Морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, яйца, печень. Тыкву, как мы выяснили, ты не любишь.
2: Тыквенные семечки обожаю, а саму тыкву нет.
3: Ой, я недавно такой крем-суп тыквенный сварил.
2: Да?
3: Не буду тебя угощать, ладно. А идем дальше. Витамин С. А для иммунной системы и синтеза коллагена, а значит, для нашей молодости. Сладкий перец, киви, цитрусовый, брокколи. Вот здесь можно искать. В клубничке в том числе.
2: Да, это у меня замечено на кухне, да.
3: А витамин D.
2: DFM.
3: Или D. Важен для костей, для нормальной работы мышц и, конечно, нашей иммунки. А где? В жирной рыбе содержатся яйца, печень, трески. Ну и, конечно, образуются, когда мы гуляем под солнышком.
2: А разве не говорили там, то есть не все солнце одинаковые хороши, да?
3: Да, нужно смотреть на излучение. Какой там индекс? Индекс излучения.
2: Ну, как мне в детстве говорили, ну вот жарче до 12 часов дня, а потом уже, то есть не переборщи.
3: Не перебарщивай, да. И потом после 2 часов, кажется, дня. Идем дальше. Витамин Е. Это антиоксидант, защищает клетки от окислительного повреждения. Содержится в семечках, миндаль кушайте, растительные масла и авокадо.
2: Их обожаю.
3: Витамины группы В. Они участвуют в энергетическом обмене, работают хорошо на нервную систему.
2: Там, где B6, да?
3: Там, где B6.
2: Которые все офисные работники уже знают. Витамин B6 и магний.
3: Я сейчас, кстати, пью курс магний и B6.
2: Да, все люди, которые рано встают или работают, все знают.
3: А если не пить в виде допов, а из продуктов, то это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобовые и орешки.
2: О, бобовые, я вообще король бобовых. Но правда, после них сколько газов, а? Вообще.
3: Не приду к тебе в гости. Фолат. Вот этот витамин мне известен как еще B9. Вот чем мне интересен термином, которым я для себя открыла. Он нужен для деления клеток и кроветворения. Он буквально сотворяет кровь.
2: То есть красные клетки, да, он прямо погружает, да?
3: Ты слышал этот термин, кроветворение?
2: Я не слышал, но я сразу понял, о чем ты имеешь в виду. То есть кровь...
3: Это как будто с какой-то другой книжки.
2: Ну, который крови творит, правильно?
3: Да.
2: Творит крови, кроветворение.
3: Да. Зеленые листовые овощи, бобовые, спаржа, авокадо, цитрусовые. Кушайте витамин B9.
2: И тут и тусуется, наверняка, гемоглобин, да, как я понимаю, да, вот туда же, да? Вот.
3: А вот это не в курсе.
2: Ну, да, кроветворение, да, там тоже понадобится. Я запомнил, знаешь, какие витамины лучше?
3: Да.
2: Витамин А и Е.
3: Ади.
2: Иди, да. Ну, прогиб зачтен.
3: Иди.
2: А то я рэпер. А, Е.
3: Будем здоровы.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-бум! Here we go, here we go! Come on!
2: Рэп-прогноз.

0: слушай разбудильники, с нами веселей.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Телеканал СТС представляет.
6: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
7: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
6: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
13: Окошкина.
14: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» — это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
15: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» — место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. Любовский, Седова 5, Новая Земля, 18+.
16: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
17: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством.
18: С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону.
20: 333-21-66.
19: Радио ДФМ.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали, зачем в Казани барабанные палочки. А также поговорили про медленных лошадей.
2: А да, это же год лошадей, вот год медленных лошадей.
1: Если что, сериал такой, рекомендация. Пора прощаться, меня зовут Катя Бодрова, и, как говорят физрук и трудовик, мы идеальная пара.
2: Икс крестили, да? Каким-то образом. Ладно, я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Окуланджа. Дина Роде, желаю, чтобы сегодня ваши дела шли так гладко, что хотелось крикнуть.
3: Красота-то какая!
4: Лепота!
2: И пусть кошельки трещат по швам, а проблемы пусть кусают ногти. Во всех соцсетях я диджей МС Саймон обнял, зарядил позитивом, убежал. Муа! Зиба-зиба!
1: Все на этом, но тусовка продолжается.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама. Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro. Тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2020 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Незабываемые эмоции от «Дон Эффект Шоу». Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект «Дон Эффект Шоу» готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Дон Эффект Шоу. Ищите нас в соцсетях. 18+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542.
7: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: на радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет, это Юля Гордеева, и сейчас расскажу о профилактике сахарного диабета. По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в нашей стране диагноз сахарный диабет имеют около 6 миллионов человек. Еще столько же не подозревают о его наличии, ведь часто заболевание развивается незаметно и может долгое время протекать бессимптомно, нанося непоправимый вред здоровью. Поэтому диспансеризация по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» имеет огромное значение для его раннего выявления. Это позволяет своевременно начать лечение и внести необходимые изменения в образ жизни. Чтобы снизить риск развития сахарного диабета второго типа, необходима профилактика. Ее правила довольно просты. Рациональное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, четкая организация дня, сон не менее 7 часов в сутки и постоянный контроль веса и уровня глюкозы в крови. Еще больше экспертной информации о сахарном диабете можно найти на канале «Про диабет» и на ресурсе prodiabet.ru. На этом у меня все. Будьте здоровы.
0: D-News. D-FM. Реклама.
2: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
3: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: При отеках лимфониазот.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
7: Любимая, там дождь. Возьми такси.
6: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
8: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
9: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Офер телеком холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь. Выгодная. Во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
9: Он мой номер один, моя половина.
10: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
11: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
9: Люблю его так сильно.
11: Начисление бонусов в размере 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-2013-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
12: А дальше тусовка
13: on DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Октябрь продолжается, и Папа Пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа Пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-1011. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение? А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону. Ежане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это ну реально доброе, реально утро. У нас же, понимаете как, у нас какая ситуация? У нас в Ростове утро до 12 практически дня. Поэтому доброе утро, друзья. Здрасте. 6.10.26. Что это такое? Ребята, это 6 октября 2026 года. DFM Ростов, программа Party Time. Время вечеринки у нас практически круглосуточно. И сегодня вторник, и цитирую уже современного классика, значит, он это я. Доброе утро! Та-да-та-та-да! Ребят и девчонки, значит, смотрите, сегодня работает по-прежнему наш мессенджер 8-918-590-469. Пожалуйста, сохраните в свои контакты, в свои мобильные телефоны наш номер и пишите. Пишите как угодно, хоть капслоком, вообще не важно. 8-918-590-469. Паблик ВКонтакте, наше официальное сообщество DFM Ростов, и 320-104-6. Это цифры нашего номера студии. Да, прямого эфира, как говорят мои друзья. Дорогие друзья, что сегодня можно отпраздновать? Сегодня много интересных событий. О них вот прямо хотел бы вначале и поговорить. Сегодня Всемирный день охраны мест обитания, ребят. Вот так. Сегодня день российского страховщика, ребята. Вот люди, которые страхуют всех. Да, ну хочешь, тебя застрахуют, да. Сегодня у наших белорусских друзей тоже праздник. Сегодня день архивиста в Беларуси, друзья. Сегодня день армии Египта. Ну так, чтобы вы знали. Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петя и Раиса. Рая. У вас имени Рая. У меня не было девушки Рая, кстати, по имени. А у вас вот есть вот сейчас среди нас Раисы? Вот честно, есть вот? Если вот ты Раиса, напиши, да, я тебя слушаю. Вот прям, напиши, Рая. Ну, просто интересно, очень редкое имя. Раиса, Рая, Раечка. Так, в этот день открылось известное кабаре «Мулен Руж». Потом еще был снят фильм такой, трагедия. «Мулен Руж». Помните? Ну, не трагедия. Ну, трагедия, можно сказать, да. Так, друзья, значит, что еще яркого? Началась эра звукового кинематографа. В этот день много лет назад состоялась премьера первого звукового фильма «Певец джаза». Джаз. Это все было в 1927 году, ребята. На следующий год вот этому кино, которое мы с вами привыкли любить и смотреть, стало звуковым вот 99 лет назад. На следующий год будет 100 лет звуковому кинематографу. Это как бы событие, ребята. Да. Так, дальше что еще из ярких событий? В этот день состоялся первый полет истребителя МиГ-29. Вот, это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, это DFM, это Ростов-на-Дону. Мы начинаем программу Party Time. Тему эфира обозначу чуть позже. Ну а так, мы здесь, звук хороший есть. Погнали! Погнали!

0: автомобилях.
1: Доброе утро еще раз всем, ребят. Ну, вы знаете, первое сообщение пришло очень интересное, и я считаю, что нужно стартануть с этого сообщения. Еще не с темы эфира, а сообщения. А, Дмитрий, доброе утро. Вот я задумалась, а если у нас у каждого есть свой двойник, что он делает? Ты знаешь, жалко без подписи, девочка-блондинка на авиа. Ну, я думаю, что в детстве каждый задумывался, есть ли такой же, допустим, мальчик, как я, где-то в мире, или там девочка такая же, как я, может быть, похожа. Может быть, знаете, там пробросить, как наша старая такая ольдскульная история начала «Терминатора», только оно было положено здесь, в нашей стране, в Советском Союзе, когда вышел фильм «Приключения электроника». Да, это же дедушка, а может быть, прадедушка «Терминатора». Ну, дедушка, может быть, да. Но неважно. Вот. И многие задумывались, есть ли такой человек, вот прям такой же, да, там, ну, вот прям один в один похож, да, и как бы с ним встретиться, договориться, типа, чтобы он там, может быть, там работал, а ты отдыхал. Или, допустим, он учился, вот как было в электронике, да, а ты отдыхал там на чем-то, я не знаю, там, на квадрике где-то потусил, поехал на море и так далее. Конечно же, мечтали, мне кажется. Вот чем занимается твой двойник? Ну, тут очень сложно понять. Вот, допустим, если ты сейчас, ну, к примеру, давайте возьмем, ты инженер, да, а твой двойник, допустим, он, ну, заслуженный, ну, я не знаю, там, заслуженный какой-то мастер спорта, к примеру, да, вот. Чем занимается, неизвестно, конечно же, но тема такая. Конечно, задумывались, наверное, в детстве, есть ли такой двойник. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный. Я сегодня встала пораньше с утра, думала, сейчас займусь своими делами, но потом на все это у меня не хватило времени, потому что я залипла в соцсетях. Слушайте, ну уже, ребят, вот сейчас уже же время такое, знаете, соцсети-то все понятно, это уже такая неотъемлемая часть нашей жизни, но уже и специалисты врачи, да, и просто эксперты, да, в социальных медиа, да, и просто обычные люди уже говорят, ребята, не надо утро начинать как раз с социальных сетей, не надо. Утро должно быть легким. Проснулся, если делаешь зарядку, вообще замечательно, проснулся. Водные процедуры, ну, зарядочка, водные процедуры, потом завтрак, потом быстренько собираешься и выезжаешь, неважно, на работу, на учебу, может быть, у тебя график сдвинутый, ты работаешь там не с определенного, там, с 8 до 5, да, а там у тебя вторая половина рабочего дня, или у тебя выходной сегодня, сделай дела какие-то, да, ну, я не знаю, там, почитай что-нибудь, но вот соцсети с утра, вот этот телефон, ля, что там, зачем это нужно? Ребят, не надо это делать, это реальная ошибка. Вот, ну просто нужно было это сказать, да. Ты же тратишь время куда? Ты свое... Самое-самое главное, что у нас восполняется, это время, ребят. Вот каждая секунда, каждая минута на видосик, на рильсик, там, вот ты листаешь эту бесконечную ленту, там где-то лайки, потом ха-ха-ха, кому-то переслал, ха-ха-ха, мемчик. Ты просто у себя время украл, а внутрь ничего особо не зашло. Большой привет передаю Светлане и Станиславу. Сидим на работе, слушаем вас и улыбаемся, потому что так становится намного теплее. Ой, классно. Спасибо за добрые слова. Тут сразу песню хотелось бы процитировать, тоже классику нашу, да. Что-нибудь из Юры Шатунова, да. Да, вот можем. Так. Привет, ДФМ. Большой привет передаю всем. Вышла сегодня из отпуска. Как-то не могу понять, что происходит на работе. Слушай, ну, после отпуска, конечно же, нужно, во-первых, первое, да, что нужно сделать. Нужно вспомнить, что ты работаешь, да. Ты должен помнить это, да. Ты должен вспомнить, кем ты работаешь, чем ты занимаешься. И выйдя из отпуска, нужно же, ну, как-то пообщаться с коллегами, узнать, где, что, как, что происходит, какие нововведения, какие, может быть, истории новые произошли. То есть все это нужно узнать, да, и выходить из отпуска уже работать прям в таком хорошем настроении. Так, ну, друзья, вот что хотелось бы сегодня, знаете как, вот обсудить, да. Тема такая, ну, примерно, вот все-таки говорили о втором, да, вот вторая должность, а за это мне кто-нибудь заплатит или нет? Ну вот, допустим, ребят, кем вы работаете совершенно бесплатно, хотя в трудовой книжке такой должности у вас нет. Ну, вот там, допустим, ты официально бухгалтер, но, знаешь, там, неважно, врач, водитель, продавец, строитель или директор, но дома ты еще и, допустим, системный администратор, психолог, либо, знаешь, там, сантехник соседям, либо ты, знаешь, как, у тебя серьезная работа, а ты человек-антидепрессант, который появляется, допустим, в компании, и всем становится хорошо. Короче говоря, сегодня, ребят, мы так говорим, значит... о твоей второй профессии, да, за которую тебе не платят, да. Вот ты официально кем-то работаешь, да, твоя должность, там, твоя профессия, но ты выполняешь что-то не за деньги, вот, или там по доброй воле, либо ты хочешь помочь людям, короче, вот об этом и говорим. В общем, готовы? Поэтому признавайтесь, какая у вас вторая должность, за которую вам не платят, и вы, в принципе, за это деньги брать не хотите. Вот это мы сегодня и обсудим. Поехали! Поехали!

Ребят, ну уже пошли. Красавцы, спасибо большое. Уже пошли сообщения, кто, где, как и кем работает. Ну, прям замечательно. Я думаю, что нужно не затягивать, а познакомиться с вашими сообщениями. Итак, у тебя есть основная профессия, ну, так упрощаю вопрос, да? А какая вторая должность у тебя или профессия, за которую не платят? Да ты, в принципе, и деньги за это не хочешь брать. Поехали, ребят, спасибо. Причем, знаете, как здорово. Вот все-таки наши слушатели, они очень такие самоорганизованные, да? Значит, имя, должность и дальше что делает? Отлично. Андрей водитель, официально вожу грузовик. Неофициально я семейная служба такси. Жена, дети, теща, кот, ветеринарку моих соседей. И работает эта вторая моя должность круглосуточно. Красава, Андрюх. Доброе утро, Дмитрий, я из вашей любимой организации, из бухгалтерии. Марина бухгалтер. На работе считаю деньги. Дома почему-то еще являюсь и главным специалистом по поиску вещей мужа. Но, девочки, это у вас такая, мне кажется, такая миссия, да. Потому что нам бывает, ребятам очень сложно найти какие-то, я не знаю, там галстук или носки там, или еще что-то такое. Привет, Димон, я строитель. Среди друзей у меня должность человек с инструментами. Стоило один раз купить хороший шуруповерт, и все понеслось. Ну, видишь, у тебя как бы, смотри, строитель и ты человек с шуруповертом, то есть, ну, это у тебя, видишь, как по жизни получается. Я продавец, я бесплатный психолог для подруг. Некоторые наши разговоры уже пора оформлять как индивидуальную консультацию, но я это делаю бесплатно, Марина. Так, привет, Димон, доброе утро, Ростов-на-Дону. Я вообще программист-айтишник, но в семье я отвечаю за все, что включается в розетку. Если чайник перестал работать, почему-то зовут меня, а я вообще программист. Ну, неважно. Можешь же. Я врач. Моя неофициальная должность – семейная справочная. Каждый разговор начинается словами. Но ты только не как врач скажи, а скажи как человек. Ай, класс. Я менеджер, а еще я специалист по настройке телевизоров у всех родственников, причем все, кому старше 50. Причем пультов с каждым годом становится все больше и больше, и я уже это делаю просто с легкостью. У меня профессия очень сложная, я учитель. С прошедшим, кстати, днем у вас учитель Елена, да, Елена учитель, Елена Ивановна, да, вот подпись Елена Ивановна. Дома я диспетчер семейного аэропорта, либо ЖД вокзала, куда кто едет, когда кто вернется. Все билеты покупаю я всем моим родственникам и друзьям. Ну, значит, получается. Я повар, но друзья считают, что если я повар, то на любой вечеринке автоматически меня назначают главным по мангалу, а я просто хочу прийти и поесть то, что приготовит другой. Вот как. Я бесплатный стилист всей своей семьи перед каждым праздником. Особенно муж любит

0: Первая моя профессия – юрист. Вторая моя профессия, которая меня поглощает полностью – переводчик с официального языка на человеческий. Родственники присылают договоры, еще какие-то документы. Там все нормально, спрашивают, и я это делаю легко. Слушай, ну хорошо, если ты разбираешься вот в этом языке юриспруденции, это же очень здорово, потому что там такой язык, вот ты когда читаешь любой договорчик, когда кредитик берешь или еще что, ты вот читаешь на это все, ты понимаешь, что написано по-русски. Ты понимаешь примерно направление, но вот какие-то нюансы, конечно же, как юрист, ну, Ирина, да, вам нужно людям помогать. Сейчас вернемся.
1: Реклама.
0: Внимание! Триа Моторс, ребята, официальный дилер автомобилей BLG в Ростове-на-Дону. Компания Триа Моторс – крупный автодилер с более чем 25-летним опытом работы. Сегодня автомобили BLG – опора для тех, кто сам становится опорой. Опыт, проверенные технологии и строгий контроль качества делают их надежными на долгие годы. Современный дизайн подчеркивает характер, а 5-летняя гарантия – уверенность в каждом километре. BLG – это стабильность, которая держит курс на зимних трассах и в летний зной. BLG – надежность в движении. Триа Моторс – официальный дилер BLG в Ростове-на-Дону, улица Дикучева, 352А. Триа Моторс на волне DFM, включая движение вместе с нами и BLG.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Так, ребята, поехали дальше. Ну и, конечно, есть профессии, без которых, ну, очень сложно в нашей жизни обойтись. Вот даже вот последний — это юрист, здорово. Но есть и другие профессии. Ну, то есть у нас тема какая? Не прямо ваша основная профессия. Основная, понятно, профессия. Вторая ваша профессия какая? Ну, я не знаю, там вот юрист помогает с документами, понятно. Ну, допустим, вы кондитер, вот, а вторая ваша профессия — вы автомеханик, допустим. Так, я таксист со стажем, с хорошим рейтингом, дома человек-тюлень, жена молодец, все она готовит, уберет, я все поем, скажу спасибо, и абонент временно недоступен. Ну, вот человек написал немного не в том направлении. Макс, у тебя часто приходят сообщения, но немного не в том направлении. Ну, в любом случае, давай мы тебе даже фанфарки включим. Так, тоже хорошо, смотрите. Дома я главный открыватель банок, переносчик мебели и человек, который обязан победить любую инструкцию. А вообще я предприниматель. Слушай, ну предприниматель, вот это же как раз по твоему профилю второе твое, да? Второе твое альтер-эго. Так, не второе, а просто альтер-эго. Среди подруг я туристическое агентство. Стоит кому-нибудь собраться в отпуск, почему-то гостиницу, маршруты, билеты ищу я, а вообще я администратор. Нормально. Я инженер, но моя бесплатная должность, посмотри, почему оно шумит. Причем неважно, холодильник это, машина, соседский кондиционер, либо мясорубка. Но я инженер немного другого направления. Ну ничего, нормально. Родственники считают меня специалистом по объявлениям. Продать диван, написать текст для котенка, продумать название шашлычной — все это ко мне. Ну а я по образованию маркетолог. Юлечка, ну тут же и получается, как маркетолог же это человек, который, в принципе, это может и должен это все делать, да. Я вообще работаю курьером, но после работы превращаюсь в семейного курьера. Особенно прекрасно услышать дома: ты же все равно будешь рядом с магазином, ну и захвати чего.

Я домашний эксперт по аптечкам. Каждый родственник уверен, что я помню содержимое этого шкафчика. Я понимаю, какое лекарство от чего. А вообще, я специалист. Ничего себе, внимание. Филолог. Специалист-филолог. Я электрик, и у меня всегда все по электрике. Бесплатно меняю розетки всем родственникам. То есть за деньги я работаю на работе. А бесплатно всей родне я чиню все, что должно работать. И даже люстры вешу. Молодец, кто-то должен это делать. Так. Я в компании друзей главный фотограф. Поэтому на общих фотографиях меня практически не существует. А я занимаюсь дизайном интерьеров. Анастасия. Привет, ДФМ. Работал раньше в тревожных организациях. Сейчас охранник. Дома работаю начальником службы безопасности холодильника. Особенно после того, как дети обнаруживают там торт. Просто не подпускаю к холодильнику. Хорошо, Миша. Миш, ты детей не подпускаешь, а сам-то по тортику. Ну так бывает ночью, когда, знаешь, вот эта ночная история, она, конечно же, очень сложно победимая, да? Когда ты знаешь, что там есть какой-то десертик, и ты такой в 2 часа ночи что-то вдруг проснулся, открываешь холодильник, там тортик и ложечка, прямо оттуда, из холодильника, вот ложечка. Ребята, тема эфира у нас, давайте так, еще раз озвучу, если только подключились. Ну, мы говорим как, есть одна основная профессия, да, твое призвание, должность, там, работа твоя основная, да? А какая вторая у тебя есть профессия, должность или какое-то призвание, которое не приносит тебе деньги, просто делаешь это бесплатно. Party time. On DFM. Come on.

0: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
9: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-392-44-741.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина!
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратись к своему кредитору и в МФЦ.
12: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15. Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
1: Идея может стать проектом, проект – бизнесом, а знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
15: ДФМ. ДФМ. Party time. Party time.

Отличный трек, да? Я что-то как-то вспомнил, не знаю. Почему-то я, у меня этот трек ассоциируется только с футболом. Я не знаю почему. Я водитель, но для своей семьи я всемогущий. Любая техника, мебель или перемещение тяжелых предметов в пространстве и времени. Проблема с вот этой непонятной штучкой. Все ремонтируется мной, все делаю я, Артур. Артур, красавчик, Артурчик, красавчик! Так, далее поехали. Тоже хорошо, вот интересно. Смотрите, следующее сообщение, ну, довольно-таки мощное. Я из отдела кадров, Дмитрий, а вообще HR-специалист. Друзья присылают мне свои резюме со словами «Просто посмотри одним глазом, прокатит или нет». Одним глазом не получается, и на их резюме я трачу очень много времени. Ну, а чё? Ну, если вы знаете, вот смотрите, вот HR-специалист, он же знает, кого брать, кого не брать, и как должно выглядеть, допустим, резюме, чтобы приняли на работу. Ну, вы же можете помочь своим друзьям, да, никто же не знает, что вы это делаете, там, в какую-то компанию он попадает. Потому что бывает, как правило, вот все эти вакансии и резюме, которые присылаешь, там сидят люди, которые, ну, постоянно на потоке. Вот они читают эти все, какой он хороший специалист, где он там работал там-то, ожидаемые. Но это у всех так вот вызывает рутину, и может быть, знаете, вот человеческий фактор сработает, ну, так вот одинаковые все. А тут будет какое-то резюме, которое вы, как уже HR-специалист, подготовите, и тут возьмут на работу, и у человека начнется новая какая-то жизнь. Почему бы и нет? Так. Вот тоже интересно. Я банковский сотрудник. В семье я Министерство финансов. Любая крупная покупка начинается вопросом: Вика, а как лучше сделать? Ну, отлично. Но это вы уже делаете бесплатно, правильно? Я вообще занимаюсь сантехникой. Среди соседей я человек, который просто посмотрит кран. Я уже боюсь заходить в подъезд с инструментами или выходить в выходные дни во двор, потому что работу мне находят постоянно. Нормально. Постоянно находят работу. Так, ну что, ну бабушкам нужно помогать. Привет, ZFM. Я вообще занимаюсь продажами недвижимости. Ох ты, это риэлтор, да? Ну не только продажа, наверное, недвижимость, там, наверное, аренда, да? Даже на шашлыках друзья меня спрашивают, сколько сейчас стоит квартира. Я начинаю что-то рассказывать, что как с оформлением, где какие есть моменты, плюсы-минусы. Ну, это хорошо, чего, ну, делитесь опытом. Я работаю в бьюти-сфере, косметолог. На девичниках я превращаюсь в круглосуточную консультационную службу. Иногда хочется просто сказать, сегодня я бухгалтер, но нет, они все меня спрашивают, что делать. Что делать? Да, многоточие. Так, привет, ZFM. Я вообще профессионально занимаюсь фотографией, поэтому ты сам понимаешь, что фотография – это мое все. Ни одно застолье, ни один праздник, ни один корпоратив я не отдыхаю, потому что я постоянно за всех фотографирую. И потом начинается вопрос, а когда фотки пришлешь? Хотя фоткаю на свой и не на свой телефон и фотоаппарат. Привет, ZFM, занимаюсь логистикой, но дома я планировщик маршрутов по отдыху. Как поехать на дачу, куда заехать, что взять? Ну, в принципе, то же самое, только бесплатно. И еще я им доплачиваю. Ну, хорошо, чего, это семья же. Привет, Димон, настроение классное. Я сегодня даже не знаю, кто я. Вообще, я профессиональный музыкант, консерватория за плечами. Но моя бесплатная должность – это на всех вечеринках я должен создавать музыкальное настроение или подобрать музыку, либо пригласить какого-нибудь артиста или музыканта. Ну, прикольно. Пригласить артиста сейчас-то так, ну, как бы стоит, да, денег. Привет, ZFM. Среди, значит, городской родни я главный эксперт по помидорам. Летом мой телефон превращается в горячую линию. Поливать или нет, просто я учился в определенном вузе. Не то чтобы фермер, но начинающий. Слушай, ну как-то ты витиевато написал там начинающий фермер. Ну, видишь, как, значит, знаешь, когда посеять помидоры. Привет, ZFM. Родственники думают, что я знаю абсолютно все языки мира. Я переводчик. Да, у меня немецкий и английский, но меня бывают просят перевести из корейского, из японского. Если честно, делаю это с позитивом, тоже изучаю, но в помощь мне нейросети. Молодец.
Вот хорошо. И Жанна, ребят, сейчас финалочка. Жанна. Дмитрий, добрый день. Ну, ладно, хорошо. День, Жанна, у нас утро. В семье я бесплатный отдел тортов. Фраза «Да там был тортик и был очень вкусный», и все обращаются ко мне по рецептам. А вообще я кондитер. Жанночка, ну это хорошо. Кондитер, ну, человек, который делает сладенькое, он же делает вот он эти произведения искусства кондитерского. Это же здорово. Вкусно. Это классно. Это праздник, это детство, это смех и веселье. Поехали дальше.

Хоп! Вот, это наша такая, вот наша такая, знаешь, такая русская, российская такая, вот, наверное, душа, это вот наша, вот когда хоп, и ты хорошо! Причем, вы знаете, вот, обращаю внимание на, неважно, чем занимается человек, он может быть профессор, академик, доктор, ну, врач, да, инженер, строитель, ну, неважно вообще, чем занимается, какую должность, он может быть предприниматель, у него, он может быть генеральным директором большой компании, но, это вот все наша дневная история, да, там, я как-то называю, знаете, с 8 до 5, да, то есть с 8 до 5 мы такие все в образе, кто-то там, знаете, в белых воротничках, вот, дресс-код такой, галстучки, все там, что вы, корпоративная этика и так далее, но, мы потом превращаемся в обычных людей. И вот неважно, какая у тебя должность, какая там иерархия твоей компании, твой карьерный путь, по лестнице генеральный, там не генеральный, неважно, ты мастер чистоты вообще. Мы превращаемся в обычных людей, и вот это вот наше «Хова!» Это, знаете, это вот это выражение счастья твоего. Да, вот когда тебе хорошо и весело. Мы сегодня, в принципе, и говорим о второй твоей профессии, за которую тебе не платят. А, вот тоже интересно. София, администратор ресторана. Подпись у нее такая. Доброе утро, Дмитрий. Друзья почему-то всегда поручают мне выбрать заведение. Потом каждый говорит, что хотел совсем другую кухню, и заведение не зашло. И я ведусь на это и обратно подбираю заведение. В свое не приглашаю. Администратор ресторана София. Но в свое место... В свой ресторан приглашать не нужно, потому что будут вопросы, тут, знаете как, будут вопросы, с одной стороны, от друзей, кто-то будет постоянно недоволен, да, но с другой стороны, когда ты в свое заведение приглашаешь, будут еще вопросы и от твоего ресторана. Че ты привела каких-то этих непонятных гостей? Вот. Знаете, в Хурике, в ресторанном бизнесе, мы все посетители ресторанов, знаете как, ну, мы у них считаемся клиентами. Но у них табу на выражение «клиент». Знаете как, они говорят, какие клиенты? Это наши гости. Гости наши. Хотя мы клиенты, мы им деньги несем. Так, привет, ДФМ. На дружеских встречах бесплатно исправляю всем спины. Я спортсмен-профессионал, еще занимаюсь массажем, особенно тем, у кого сидячая работа. Все жалуются, но приходится впрягаться. Ну, молодец, помогаешь людям. В семье я человек, которому поручают красиво написать поздравления. Скоро начну брать уже, наверное, оплату, потому что очень много таких поздравлений. Вообще, по образованию я журналист. Работаю в сфере торговли. Вот так. Привет, ДФМ. Я Борис, мастер по ремонту всего. Какая интересная профессия у тебя, Борь. Меня иногда просто не зовут на кофе. Где-то рядом обязательно стоит шкаф, который чуть-чуть цепляет дверцей. Кофеек пока приготавливают, я уже понимаю, что нужно поправлять дверцы шкафом. Так, тоже хорошо. Подруги меня назначили главным специалистом по сравнению цен. Я уже могу найти скидку быстрее, чем они успевают решить, нужна ли им эта вещь или нет. А вообще по образованию я экономист. Ну, тоже хорошо. Я бесплатный эксперт по планировкам. Теперь даже знакомые знают, что мне можно прислать фотографию кухни со словами «Как тебе эта квартира?». Я оцениваю сразу, что не очень. Вообще я дизайнер. Ну, тоже хорошо прям по направлению. А вот здесь есть у нас сообщение очень интересное. Смотрите. «Дома от меня все ждут кофе уровня кофейни. А я иногда просто мечтаю залить растворимый кофе кипятком, размешать с сахарком и никому не говорить, из чего это приготовил. Вообще, я повар». Пожалуйста. Так. «Моя вторая должность – специалист по гирляндам. Каждый декабрь внезапно появляется огромное количество родственников или соседей, которые говорят, гирлянда не работает, дети будут расстроены. А вообще я электромонтажник». Ну, Семен, слушай, ну, ты видишь, как здорово. Ты понимаешь, в чем дело? Когда ты настраиваешь новогоднее настроение людям, да, это очень важно. У нас есть праздник, который мы очень любим. Это Новый год. И ты, соответственно, тоже часть волшебства. Ты знаешь как? Ты как помощник Деда Мороза. Поехали дальше.

0: Сейчас в Ростове плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
2: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.

0: ребят, есть вот сообщения, которые, ну, вот хочется, знаете, как в рамочку, и чтобы вот они, вот, вот прям вот, вот видеть их, эти сообщения. Можно передать привет моему мужу, пишет Ксюша, Владимиру Шевченко, и сказать ему самое огромное спасибо за все, что он делает. Люблю его, Ксюша. Молодец, Ксюша. Молодец. Вот такие сообщения в рамочку и на стене нужно прикреплять при входе, неважно куда, в организацию или домой. Вот, видите, какой респект, какой классный, любимому. Я научился профессионально фотографировать свою жену. Это, кстати, Артем, очень важное умение, да, потому что постоянно мы их неправильно фотографируем. Вот, а ты это научился делать, и он научился профессионально фотографировать свою жену, освоил программы для обработки фото, чего не сделаешь, чтобы сэкономить на профессиональных фотосессиях, но следом подтянуть ее подруг, которые хотят тоже просто так. То есть, ну, для своей ладно, а вот с подруг уже, говорят, девочки, давайте по чуть-чуть немного в кассу, да, своя-то ладно, да. А вот с девочек, с подружек, жены, тем более, конечно же, да, в кассу сказать. Добавьте, потом же будет веселее. Друзья, в общем, спасибо большое за все ваши сообщения. Отклик был очень сегодня крутой. Сейчас мы с вами уходим на обед. Давайте так, мы пообедаем, а потом вернемся и будем закрывать рабочий день. Все, обед в Ростове.
1: Радио ТФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: Если не самый, то точно один из самых моих любимых треков. Shapeshifters, Lola Them, только что на радио DFM. Ну а что до таких гигантов, как Paramount и Warner Bros., то они все-таки объединятся, потому что Paramount их скушал. Новая мега-студия будет называться Skydance, дорогие друзья. Теперь Бэтмен, Гарри Поттер, Спанч Боб и Черепашки-ниндзя будут жить в одном месте. Вместе с ними Матрица, Трансформер и Властелин колец.
1: Вот это поворот!
0: А где ирония судьбы, бриллиантовая рука или операция «Ы»?
2: Злая серость!
0: Ладно, на первый раз простительно. Всем бодрого доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
3: Реклама.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+. Thank you.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
5: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Формула-А».
3: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в «Триа Моторс Тэнк». Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Телеканал СТС представляет.
5: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
0: Для лиц старше 16 лет.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
8: Окошкина.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: и хочет поразнообразить, так сказать, свои осенние выходные. Есть дельная предложенница. В эти выходные в Москве на ЦСКА-арене пройдет фестиваль поп-культур «Фандом Фест ВКонтакте». Вас ждут встречи с актерами и создателями фильмов. Ну и, разумеется, концерт. Вполне возможно, кого-то из этих артистов вы откроете для себя впервые. B.Y., Сестренка, Кайсин, V.I. и еще много кто. 0+.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
3: Я не люблю, когда в пятницу зарплату дают. Честно. Опасно. Не хотела об этом говорить, но вообще это нехорошо.
1: Шоу с естественным интеллектом.
3: Я считаю, что зарплату все-таки лучше давать вот где-то вот в понедельник, чтобы она сохранялась подольше. А так вот перед выходными думаешь, ой, денег, завались, девчонки гуляем. Вот это все начинается, да, Попов? Тебе это известно?
4: Да, за мой счет.
3: Все, банкет.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
5: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
8: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
9: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
11: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
12: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
13: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефис-агент. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
14: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
15: Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
16: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
17: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
18: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, и скажу в кино я за спасибо.
20: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
21: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года. Участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
22: Вы владелец бизнеса.
23: А значит, работаете за...
24: Троих.
23: Четверых.
24: Пятерых не хотите?
22: Находите сотрудников На Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
0: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников салонов МТС и на shop.mts.ru.
2: А дальше тусовка.
4: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Трям-пам-пам! Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. И отметить сегодня можно день игры в карты, ну или же отпраздновать день без буквы А. И как бы не хотелось разговаривать сегодня без этой гласной, строго следовать нашей просьбе.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького. 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап! Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру плюс 7-988-990-10-11. 18+.
7: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыке. Музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: В атмосфере 90-х только что на радио DFM. Ну а что до новостей, то вы не поверите. В сети появилась необычная 3D-карта сновидений людей со всего мира, где каждый сон — это светящаяся точка. В базе уже собрано сотни тысяч сновидений, в том числе россиян. Истории сортируются по темам и ключевым словам. Абсолютно любой пользователь может анонимно отправить описание своего сна через форму на сайт и... почитать чужие.
1: Сон для слабых.
0: Да что вы, елки-палки, всю новость мне испоганили. Ой, с вами Артем Скоробогатый, и это, как ее там?
2: Реклама.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительна до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
12: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
13: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
14: Welcome back, and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
16: Потому что радио.

0: Реклама. Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
1: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
1: «Нянька в погонах». Сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

DFM. Включи тусовку.

0: Тук, я не просто так, дорогие друзья, намечается кое-что интересненькое. Для всех, кто в теме кей-поп и вообще поп-культуры, приходите на Фандом Фест ВКонтакте на ЦСКА-арене в Москве. Для вас исполнят Бивай, сестренка Кайсинвэй и другие. Плюс встречи с актерами, создателями фильмов, обязательно косплей и много чего еще. Ноль плюс.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: Андрей, слушай внимательно. Ты пока там тренируй язык. Готов повторить?
3: Давай, Андрей.
4: Можно, да?
3: Да, можно. Молодец. Давай, правильно идешь, правильно идешь. Молодец. Чуть-чуть еще дожми, дожми. Во! А теперь красиво еще запоет сейчас Валерий.
2: Валер, действуй.
4: Начинаем.
2: Ну,
3: ух ты!
2: Отлично!
3: Ничего
2: ну,
3: себе!
2: Вот это брависсимо, я считаю.
3: Ты случайно не музыкант?
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
5: Если по утрам, после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы, появились отеки.
6: Есть лимфониазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфониазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфониазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфониазот.
6: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен. Я в

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан – один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
9: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
12: А дальше – тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Можно попрощаться с вами до завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать вам, но не сказал. Итак, российские гимнасты взяли золото по синхронным прыжкам на этапе Кубка мира в Италии. Люди с нарушенным режимом сна чаще выбирают ИИ для оценки себя. А леопард, акробат и крокодил с париком стали финалистами конкурса комедийной фотографии. На этом у меня на сегодня, собственно, все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья на Ибян рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей 22:00. Папа-пап. Максима Горького 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет «Папа-пап». Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру +7 988 990 10 11. 18+.
7: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели-эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройка лучших на прошлой неделе открыл трек Meet Me The Duck, Ave.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Именно эта работа не смогла залететь на первое место, но и тут тоже неплохо. Феникс, Маршмелло и Поч Гуд Зе Мэн.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидерами прошлой недели оказались Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизая.

0: 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
0: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: То, что я видел, будущее.
3: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
4: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
3: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
5: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
6: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
7: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com. 18+.
8: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
10: Welcome back and right now.
11: А теперь...

0: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
1: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
0: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
5: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыке. В музыкальной атмосфере. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
6: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: на радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет, это Юля Гордеева, и сейчас расскажу о профилактике сахарного диабета. По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в нашей стране диагноз «сахарный диабет» имеют около 6 миллионов человек. Еще столько же не подозревают о его наличии, ведь часто заболевание развивается незаметно и может долгое время протекать бессимптомно, нанося непоправимый вред здоровью. Поэтому диспансеризация по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» имеет огромное значение для его раннего выявления. Это позволяет своевременно начать лечение и внести необходимые изменения в образ жизни. Чтобы снизить риск развития сахарного диабета второго типа, необходима профилактика. Ее правила довольно просты. Рациональное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, четкая организация дня, сон не менее 7 часов в сутки и постоянный контроль веса и уровня глюкозы в крови. Еще больше экспертной информации о сахарном диабете можно найти на канале «Про диабет» и на ресурсе prodiabet.ru. На этом у меня все. Будьте здоровы.
0: D-News. D-News. DFM. Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
11: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория. Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
12: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
14: Капсикам.
13: Маме скрутила шею весной.
14: Капсикам.
13: Плечо поднывает у сына порой.
14: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
13: Капсикам. И боль на удалении.
14: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
16: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
17: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
6: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
7: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
18: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
19: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
21: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
22: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
5: Это новый вызов.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
5: Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы Радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Октябрь, на улице стремительно становится все прохладнее. Друзья, у нас вторник. Ну и чтобы с этим днем справиться полегче на работе, мне стало любопытно, я полез в интернет узнать. Советуют разбить день на блоки, ну, чтобы поощрять себя и чтобы видеть, как продвигается процесс работы. А также сделать самую сложную работу самой первой. И, конечно, сменить обстановку после обеда. Предлагаю сменить ее в сторону дома, как раз после обеда наступило. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем слушать музыку, и впереди у нас ее более чем достаточно. Делайте громче.
1: Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Тара!

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте moskvich-m.ru.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Welcome back, and right now.
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс Погоды, завтра в городе ясно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает

0: Хорошего вечера.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит?
3: Нет.
2: Тогда включаю.
4: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
5: Заезжай сегодня.
1: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: При отеках лимфомиазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна, наименование оборудования, ООО «Телеком Холдинг», УГРН 106-590-202-86-20, город Пермь, детали dom.ru.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
4: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
2: А дальше тусовка.
7: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: набирает обороты, но и мы, как говорится, ничем не щелкаем. Друзья, тоже знаем пару вариантов, как приятно время провести. Например, вот 10 и 11 октября в Москве на ЦСКА-арене пройдет фандом Фест ВКонтакте, фестиваль поп-культур. Из активностей вас ждут косплеи, кавер-дэнс и много-много всего интересного. Концерты обязательно. Бивай, Сестренка, Кайсин, ВИ и многие-многие другие. Возрастная категория 0+.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ясно. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
4: Мебельмолл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебельмолл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
6: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
5: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это ZFM, это любимый город Ростов-на-Дону. Программа называется «Пати Тайм», время вечеринки в Ростове. Станция для слушателей старше 12 лет, все началось уже. Освежаю в памяти наш номер, единый номер для ваших сообщений. 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Это вам номер пригодится, сегодня по нашей теме пройдемся, да. Значит, ну давайте, паблик ВКонтакте ZFM Ростов. И есть у нас, наш прямой контакт. Так, номер 320-104-6, друзья. Значит, сегодня я предлагаю вот какую тему сразу, с самого начала. Тема такая. Мое незабываемое фиаско. Да, вот. Ну, в общем, в принципе, или фиаско, братан, помните это, да? Ну, ситуация, да. Бывают же разные ситуации. Вот, допустим, фиаско случилось, да. Мое неповторимое фиаско. Тема нашего эфира. Можешь рассказать о ситуациях, которые были у тебя в жизни. Если сложно рассказать о себе, ты можешь написать просто: у одного моего знакомого было вот такое фиаско. И ты рассказываешь, делишься. В общем, мое неповторимое фиаско. Тема нашего эфира. Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Короче, мы начинаем. Погнали! Погнали!

Ребята, ну уже поехали. Уже поехали. Куда поехали? Да поехали, потому что сразу сообщения приходят. Вот насчет фиаско, это здорово. Ну это наша такая дефоновская тема. Значит, если только подключились, друзья, тема нашего эфира — мое неповторимое фиаско. Ну, бывает же разное, да? У каждого есть своя история, которую, ну, первые два дня вспоминать, может быть, бывает стыдно. Вот, через месяц смешно, а через пять лет рассказываешь на любой вечеринке первым, и все, конечно же, прикалываются, смеются и веселятся. Может быть, знаешь, там хотел впечатлить как-то девушку, да, там проявился. Решил, может быть, самостоятельно сделать ремонт, ну, типа подчеркнуть, что ты специалист, но дал штангу. Пришел на важную встречу не в тот день. Такие бывают вещи. А еще раньше, когда переводили часы, можно было опоздать на встречу, потому что ты часы не перевел там на зимнее или на летнее время. Ну и, соответственно, бывало, что опаздывал, да. Либо, ну вот мое фиаско неповторимое, это когда забыл день нашей с ней встречи. Прикиньте, какая засадка. Короче, тема эфира — мое неповторимое фиаско. Ребята, делитесь. Если сложно о себе, вы можете рассказать о своем знакомом, друге, коллеге. Ну, пусть это будет ваша любимая история, да. Ну вот, поехали уже. Слушайте, молодцы, классно. Решил удивить жену завтраком в постель. Сработала пожарная сигнализация дома. Жена действительно удивилась. Что ж ты такое там делал? Пришел на собеседование на день раньше. Сказал, что это демонстрация моей пунктуальности. Как? Ну, люди могут и подумать, ты понимаешь, в чем дело? А те люди, которые тебя будут собеседовать, могут же подумать не только твоя пунктуальность, ты раньше пришел, могут подумать, что ты какой-то, ну, тревожный человек. Решил сам собрать шкаф, осталось 8 деталей, но шкаф стоит нормально, ничего страшного. Конечно. Добрый вечер, Дмитрий, добрый вечер, Ростов-на-Дону. Как-то купила специально для вечеринки платье. Пришла хозяйка этой вечеринки в том же самом платье. Представьте, как нам было неловко. Понятно, это фиаско. Тема — мое неповторимое фиаско. Есть какие-то истории, ребят, ждем. Так, поехали, вот еще, да, есть история, я вижу. Начали писать, молодцы. Так, хотел красиво припарковаться перед девушкой. С третьего раза она предложила мне помощь. Ну, это бывает. Это, наверное, это когда первая машина, ты уже созвонился, ты сказал: «Зай, я подъеду на тачке, поедем кататься по ночному Ростову. Сейчас я варганусь красиво, заезд как форсажи». Она сказала: «Давай я тебе помогу». Хорошо. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Испекла первый торт в жизни. Свечи держались прекрасно, нож нет. Ну, как бы сложно понять, почему нож должен был держаться, он должен был разрезать этот торт. Вышел из машины эффектно и понял, что ремень безопасности все еще пристегнут. Слушай, ну что у тебя за ремень безопасности? Это, наверное, какая-то наша классика, потому что, ну, выйти с ремнем безопасности сложно. Что за автомобиль у тебя? Ну, давай. Фиаско. Так. Хотела отправить подруге фотографию нового мужчины. Отправила новому мужчине фотографию. Ой-ой-ой! Вот это фиаско неповторимое. Первый день на новой работе, полчаса сидел не в том кабинете и удивлялся дружному коллективу. И оказалось, что это не твой коллектив. Сильная фиаско. Так. Добрый вечер, Дмитрий. Ну, у меня фиаско не совсем, конечно... не совсем, конечно же, эфирная, но все же. Купил жене духи, которыми она давно мечтала пользоваться. Оказалось, это мечтала не она, а ее сестра. Как запутано в той истории все. Да. Хотел сделать предложение в красивом ресторане. Кольцо 5 минут искал по всем карманам и спалился. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Погода отличная, катаюсь по городу. Сегодня очень много дел, решила вас послушать и перенесла дела на после 17. Мое фиаско такое. Решила сама подстричь щелку. Следующие 3 недели полюбила головные уборы. Хорошо, что это было зимой. Вот так. Это мое незабываемое фиаско. В спортзале уверенно сел на тренажер задом наперед. Тренер запомнил меня сразу, потом прикалывался весь фитнес-клуб. Ну, такое бывает, ребят. Вот фиаско, видите, в спортзале. Короче, мое неповторимое фиаско. Тема эфира. Погнали! Погнали!

0: Итак, мое неповторимое, невероятное, как угодно, фиаско. Поехали, ребята. Спасибо большое за истории. Есть взрослые, о них не могу. Хотя весело, конечно же, смешно, но это взрослая история, нельзя. Даже в СМИ нельзя, в средствах массовой информации об этом. А так, конечно, друг другу вы рассказать это фиаско можете, ребята. Жена за рулем, я рядом на дороге, на светофоре, на красном докопался какой-то тип. Я хотел выйти разобраться с ним, споткнулся о порог автомобиля. Повис одной ногой в машине, другой на улице. Жена смеется, мне неловко. Вот это фиаско, и водители тоже смеялись. Вот. Ну да, это как еще в Ростове говорят, это фиаско, братан. Далее. Решил починить самостоятельно кран. Теперь знаю телефон сантехника наизусть. Пожалуйста, вот они, пошли истории. Поехал встречать друзей в аэропорт. Аэропорт правильный, день неправильный. Это было еще когда аэропорт у нас был на Шолохово. Ну ничего страшного. Самое главное, ты как? Ты раньше приехал на день или позже? Вот вопрос. Купила дорогие туфли на мероприятие. Через 40 минут танцевала босиком, каблуки были оторваны. Это было фиаско. Туфли дорогие. Это ж в каком вы приподнятом настроении танцевали на новых каблах, девушка? Решил починить кран самостоятельно. Такая тоже, вот тут прям один в один история пришла. Теперь этим я не занимаюсь, было фиаско. Большой привет DFM всем, особенно девушкам Ростова-на-Дону. Их сегодня очень много на улицах. На первом свидании хотел показать знание вин. Не смог открыть бутылку. Слушай, ну, открыть бутылку и знание вин — это немножко разные вещи, но ладно. Фиаско — это приехать в заднюю часть автомобиля коллеги на выезде с территории на всех парах. Ну, это фиаско, конечно. То есть разогнался, как дал ему! Так. Классное сообщение, внимание. Решила эффектно войти в переговорную. Толкала дверь, на которой огромными буквами было написано «На себя». Клиент стоял сзади. Ой, а ты хотела как в фильмах этих, да? Мы сейчас в переговорке будем обсуждать бизнес. Вам кофе, капучино или американо. Так, купил сыну сложный конструктор. В итоге сын играл коробкой, а я собирал до двух ночи. Это не фиаско, но вот такое было. Хотела похвастаться новым маникюром. И тут же обломала ноготь об дверцу машины. Ой, это же... Это катастрофа у девочки. На корпоративе уверенно сильно. Вот смотрите, сейчас же... Ребята, очень скоро новогодние корпоративы. Сейчас уже началась подготовка к ним. Вот, ведите себя нормально, пожалуйста, на новогодних елках. Значит, вот история из корпоративной темы. На корпоративе уверенно, подчеркиваю, уверенно поздоровался с директором другой компании, как со своим старым знакомым. Тоже был, наверное, да, ты в удивленном состоянии. Решил начать бегать с понедельника, во вторник уже рассказывал всем, почему ходьба полезнее. Во, о спорте. Отлично, да. Ребята, вы не понимаете. Бег бегом, ходьба полезнее, да. Хотела приготовить идеальные сырники, получились идеальные уголечки. Решил удивить детей фокусом, теперь дети знают, что папа прячет конфеты и куда прячет. Купила кофту онлайн, на модели оверсайз, но прям смотрелось здорово. Для меня это палатка или мешок. Ну, так. У меня фиаско полегче, пишет девушка, я понимаю, да? Решила научиться кататься на роликах. Первый урок провела, обнимая фонарный столб, и потом заехала в травматологию. Вот это да.
1: Реклама.
0: Внимание, дамы и господа. Да. Если планы на неделю еще не появились, завтра публика снова открывает двери. Можно встретиться за ужином, перейти в камерное караоке с небольшим кругом на песни и продолжить вечер музыкой. А в пятницу резидентская вечеринка с диджакеями, а в субботу шоу «Дивы». Все это на Большой Садовой, 116. Публика. Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66.

Кстати, ребят, здесь не только есть ребята с фиаско, есть и девочки, оказывается, да, потому что, ну, девчонки как-то о своем фиаско, ну, бывает, стесняются рассказывать. Вы же видели, когда, допустим, если девушка споткнулась, упала, то она так это все обыгрывает, как будто это было специально такое вот сами. Ну, вот. Ну, то есть, ну, женщине, девушке, конечно, сложно рассказать, может быть, о своем фиаско, да, но есть истории. Поехали дальше. Значит, мое неповторимое фиаско, тема нашего эфира. Купил лодку с мотором, сказал, буду на рыбалку ездить, и ток уже стоит год без движения. Ну, можно сказать, да, что фиаско. Светлана пишет. Здравствуйте, у моей подруги было фиаско. Честно, у подруги, она подчеркивает. Мы с ней прогуливали школу в обход наших домов, вышли на аллею, идем беседуем. Я на нее смотрю, щеки порозовели, походка изменилась, волосы за ухо поправляет. Я не могу понять, в чем дело. Потом поворачиваю голову, а недалеко стояли мужчины. Причем старше нас лет на несколько. Один из этих мужчин говорит: «Лапочка, у тебя чулок порвался». Я чуть со смеху не умерла. Вот такая история у Светланы. Добрый вечер, Света. Добрый вечер. Поехали дальше. У Светланы фотографии, она была на водопадах. Это, наверное, по-моему, около Лазаревской водопада эти, да, Светлана, скажите, вы же там были. Я не помню, как называется это место. Ну, из Лазаревской можно поехать на водопады. Так, дальше. Решила научиться кататься на роликах. Нападалась так, что ролики по-прежнему висят. Нет, там был выше случай пожестче, там был травмпункт. Пришел на встречу в новом костюме, весь красивый, только вечером обнаружил магазинную наклейку на рукаве. Ну, зато девочка оценила. То есть ты к ней пришел на свидание, она же так все это оценила, проанализировала, думает, ничего себе, он в новом, из магазина, ко мне, к царевне. Вот, хотел показать жене, вот классно, хотел показать жене короткую дорогу. Через час она очень спокойно спросила: ну что, Сусанин, разобрал? Хорошо. Решила впервые испечь хлеб, получился отличный предмет самообороны.

0: Хотел сфотографировать красивый закат. Случайно сделал 20 селфи своего подбородка. Ну, такое бывает, особенно когда, может быть, какой-то... Какой-то отдых был активный, может быть, знаешь, такой. Подарил жене серьги, очень красивые, уши у нее не проколоты. Вопросов было больше, чем ответов дома.
1: Ой-ой-ой! Ой-ой-ой!
0: Ты представляешь, что она себе, как ее набомбила? То есть ты ей даришь серьги, а у нее уши не проколоты. Ты понимаешь, каких у нее 100-800 миллионов триллиардов мыслей пролетело? Значит, он не думает обо мне. Он вообще не знает меня! И поехали. Представь. То есть она носила клипсы, а ты ей подарил серьги. Это ой-ой-ой-ой-ой, какое фиаско, да, девочки? Сейчас сквозь зубы, знаете, скажут, да. Тоже хорошая, вот, очень фиаско интересная. Мое неповторимое фиаско такое. Решила сделать дома генеральную уборку. Через час сидела среди старых фотографий и ничего не убирала. Ну, такое бывает часто, да. Заказала мебель. Девочек очень много, кстати. Заказала мебель по размерам. Размеры сняла великолепно, только не с той стены. Как в одном видеоролике, знаете, было сказано: пацаны, да не бойтесь вы этих тарелочниц. Вы бойтесь девочек, которые с рулеткой везде ходят. О погоде Зина сейчас выйдет с зубами.
2: Погода.
3: В Ростове 19 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
4: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года. Реклама.
5: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский» – место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
9: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
10: Окошкина!
5: Хэллоуитс в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти. Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар. Горького 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
6: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по-настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
11: Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ай-яй-яй-яй-яй, встреча. Себе записываю сейчас в календарь, будет встреча. Короче говоря, друзья, фиаско, братан, можно еще назвать. Мое неожиданное, фантастическое, невероятное фиаско. Вот по этой теме мы сегодня с вами двигаемся. Как говорят мои друзья-бизнесмены, я сейчас, брат, двигаюсь по этой теме. Ну, имеется в виду в хорошем смысле. Итак, поехали. Также читаю блоками все, ребят, потому что сообщений очень реально много. И, ну, какие-то вот взрослые не могу. Ну, поймите сами, это радио, дети слушают вообще, ну, какие-то есть некорректные вещи. Это фиаско, конечно же, ребят, тоже и публично не надо об этом говорить, чтобы, может, какие девчонки узнают, скажут, вот этот, да, он вроде мачо, а оказалось нет. Вот, решил показать ребенку, как правильно запускать воздушного змея. Через 5 минут снимали его с дерева. Хотела сделать модную фотографию еды. Вот, они наши фудблогеры, внимание. Пока фотографировала, муж все съел. Ну, и было, как в ролике, я обиделась. Прикиньте, еще и обиделась. То есть... Муж поел, ну, то есть, зая, кися, твой, котя, поел, да, а потом ты обиделась. Первый раз пришел в новый фитнес-клуб, 15 минут пытался открыть шкафчик чужим браслетом. Решила встретить мужа красивой после работы. Уснула на диване с маской на лице. Маска какого цвета была? Зелененькая? Вот это, конечно, девочки, эти истории... Зеленые маски. Я не знаю, что это. Почему не зеленые? Вот сейчас есть вот какие-то наши бьюти здесь блогеры или представители бьюти-индустрии, или девочки, вот, которые могут написать, почему они зеленого цвета маски? Из чего они? И почему они зеленые? Вот реально, как в фильме «Маска», заходишь, смотришь, у нее только глаза, и она зеленая, как Джим Керри. Купила красивый белый костюм. Через 10 минут после выхода из дома появилось кофейное пятно. Ой... А звездой шла красивая в белом костюме, да? Хотел впечатлить друзей знанием города. Вот эта история классная. Хотел впечатлить друзей знанием города. Завел всю компанию в тупик. И самое главное, удивительно, не мог понять, как оттуда выйти. Это не в Ростове или где это было, скажи? Решила переставить диван самостоятельно. Диван меня не победил. На свидании рассказывал, что прекрасно разбираюсь в автомобилях. Потом не смог найти, где открывается капот у нее в автомобиле. Ну, сильно это, конечно. Хотела приготовить ребенку фигурные блинчики. Он спросил: мама, а это кто? И действительно получились ужастики. Купил абонемент в спортзал на год. Первое время ходил регулярно мимо него. Потом пришел и потом решил еще сделать паузу. Решила научиться танцевать дома по видео. Соседи снизу поняли, что я чем-то занимаюсь, и попросили в вечернее время это не делать. Сильно. Хотел поменять лампочку за 2 минуты. Через час стоял в магазине за новым плафоном, разгрохал его. Мое неповторимое фиаско было такое. Хотела тихо уйти с мероприятия пораньше. Попрощалась со всеми 40 минут, а потом решила остаться. Вот так. Ну, тебе говорили, ну, давай сейчас перед... Давай, перед тут, давай сейчас. Решил приготовить жене кофе без бариста. Получилось что-то между супом, энергетиком и непонятным каким-то раствором. Купила детям огромный бассейн, только дома поняла, что наш балкон не выдержит этого бассейна. Теоретически вообще не поместится даже не надутый. Хотел рассказать новую шутку компании. На середине понял, что услышал ее именно одних, но они справно молчат. Вот это фиаско. То есть они так, знаешь... Они друг другу, да-да, подождите, не говорите, пусть рассказывай, тихо. Да-да, да ты что, да вот, да ты что? Вот это облом, облом года. Хотел сэкономить и сам покрасить стену, в итоге заплатил мастеру еще и за исправление, и уже покрасили все стены. Первый раз приготовил пасту для девушки, макароны с кетчупом получились, но ничего подобного пасти там не видно. Ну, слушай, ты хотя бы попробовал. А вот, слушай, она когда попробовала эту пасту, она тебе сказала: «Вау, ты кулинар, у тебя талант». В начале отношений девочки, типа, знаете, они не говорят о каких-то наших косяках, да, мужских, да. «Ой, да ладно, что ты?» А потом, как всегда, сейчас придем.
1: Радио Дефа.

0: Ребят, я вам хочу сказать, этот трек уже диджеи играют на море. DJ Smash Argo. Причем, вы знаете, вот, допустим, играет, вы понимаете, что такое морские дискотеки, да? Это не те, которые мы там встречаем рассвет, провожаем солнце, да-да-да. Вот, это вот эти винегретные, такие люля-кебабные заведения, где все. И девочки с золотыми зубами, и мужчины, маечка в сеточку, и панамы с надписью «Анапа 98». Ну, там понятно, да? То есть там и песня «Сусо» звучит сразу, потом Стас Михайлов, ну, в общем, весь замес, и диджей сейчас этого кафе морского играет трек «Арго» диджея Смэша. Ну, это, я вам хочу сказать, это сильно. Ну, а сегодня у нас метаморфозы, связанные с фиаско, да. Это фиаско, братан, или мое неповторимое, неописуемое, непредсказуемое фиаско. Хотела эффектно пройти на каблуках по лестнице, последние 3 ступеньки прошла очень быстро. Отлично. Решил утром начать новую жизнь. Поспал, и все вернулось на кругу своя. На кругу. Ну ладно, короче, да, читаю, как писали. Купила мужу рубашку на размер меньше, чтобы сделать комплимент. Комплимент не задался. Слушайте, ну тут тоже ситуация такая. Знаете, вот, девочка, смотрите, вот вы написали, да, комплимент, там, рубашку на размер меньше, туда-сюда, да? А вот представьте, он вам, допустим, дарит комплект нижнего белья, да? Верхняя часть комплекта на размер больше, а нижняя часть комплекта на размер меньше. Как вам такое? А? Да, девчонки? Хотел быстро заменить дворники на машине, снял легко, но потом смотрел на видеоресурсах, как поставить их на место, сломал, купил новые, заехал в сервис, там поставили. Решила удивить гостей новым блюдом, в итоге удивила гостей заказом пиццы. Сильно, да? Димон, привет! В первый день отпуска намазался кремом от солнца везде, кроме одного плеча. Плечо отдыхало отдельно. Так получилось. Хотел познакомиться с девушкой красивой фразой. Забыл фразу после слова «здравствуйте». Прикинь так, ты выучил фразу, сейчас я ей скажу «здравствуйте», и эта фраза, и дыш, «здравствуйте», и завис. Купила билет как-то в театр на прекрасное место, только театр оказался в другом городе, и покупала я его в аффекте на море. Решила красиво прыгнуть в бассейн, красиво прыгнула, но поскользнулась и полетела как шифонер. Вот так, как это, как шифонер? Мне нравятся эти девочки на басиках. Знаете, вот на басиках она такая вся загорает. Она такая, знаете, такая вся такая изящная, красивая. Крем от загара, очки, все. И она такая, значит, встает, полотенечко, значит, этого лизачка складывает такая, такими легкими, знаете, шагами такими. Вот как, знаете, не просто она идет, а она как бы парит над землей, такая подходит к бассейну, вся такая на комплименте, такая вся изящная. И сейчас я как прыгну, и, пфф, как шифонер. Сильно. Было такое, девчонки? Кисюленьки. Пришел в гости с тортиком. Хозяева тоже купили точно такой же тортик. Провели сравнение. Оказалось, мой дешевле. А как так получилось, что твой дешевле? Хотел показать... Вот классно. Хотел показать сыну, как забивать гвозди. Теперь сын знает несколько новых выражений. В эфире это нельзя. И знает, что нужно теперь с пальчиками осторожно. Хороший пример. Хорошо, что он научился не на своем, а на твоем примере. Я решила собрать чемодан заранее. В аэропорту выяснилось, что зарядка и еще немного важных вещей остались дома. Не взяла. Хотел произвести впечатление на будущего тестя и предложил ему помочь с мангалом. С тех пор я отвечаю только за салфетки к мясу. Меня не допускали. Отлично. Вот это фиаско. Ребята, сегодня тема эфира – мое неповторимое фиаско. Я думаю, что успеем. Ваших сообщений очень много, успеем, конечно. Ну, можете еще написать, но еще сообщений 50 мы даже не просто не увидели. Они вот пришли, но даже еще их не открывали. Погода.
1: В Ростове 19 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Реклама.
0: Друзья, всем знакома ситуация. Весь год работал как проклятый, в отпуске не был, злой и раздраженный, как вообще, как сморгал. Если это о тебе, то тогда лови дельный совет. Тебе точно нужно в магазин «Чудо-кресло». Там большие удобные кресла-мешки, в которые прям погружаешься и расслабляешься. Реально это море релакса, заряд энергии и позитива. Приезжай на «Страны советов 3», в магазин «Чудо-кресло». Твое кресло подберут и соберут за 5 минут. Ты останешься довольным, как слон. Порадуй себя, любимого, прямо сегодня. Магазин «Чудо-кресло» на «Страны советов 3».
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Так, ребята, ну, время пролетело незаметно, причем сообщений, конечно же, вы прислали очень много, но не все, ребят, ну не все. Хочется, конечно, на второй час, но не получается. Итак, мое неповторимое фиаско, вот они ваши истории. Купила шикарную шляпу для отпуска, ветер забрал ее в первый же день, не поймала. Решил устроить жене сюрприз и приехал за ней на работу, она в этот день работала из дома. Вот это было да. Так, хотела впервые приготовить суши, получился рисовый салат с моими амбициями. Вика, Вика, молодец, давайте фанфарки. Так. Дмитрий, добрый вечер. Такое начало. Жанна написана в аккаунте. Купила растение, которое практически невозможно загубить. Я раскрыла свой талант. За 2 недели загубила это растение, которое загубить невозможно. Решила научиться парковаться идеально. Идеально припарковалась, а выйти из машины не смогла. Девичьи истории. Ну, тут тоже ребята молодцы есть большие. Значит, пишут, мое великолепное фиаско такое. Хотел впечатлить девушку завтраком и спросил, какие яйца она любит. Она ответила, в общем, что яйца не ест. Тоже такая неоднозначная ситуация, да? Купил ребенку дорогущую игрушку, третий день играет упаковочными пузырчатыми антидепрессантами. Решил поработать из кафе для красивой атмосферы. 2 часа искал розетку и не мог узнать пароль от Wi-Fi. В общем, провел время зря. Хотела сделать мужу сюрприз и переставила мебель. Он пришел ночью и познакомился с новым расположением пуфика лично ногой мизинчиком. Человек написал, тоже интересно, решил напечатать правильно питаться. Начать правильно питаться, но ты написал напечатать. В тот же вечер мама передала пирожки, против семьи я не пошел. Решил устроить фотосессию с собакой, у собаки получились прекрасные фотографии, у меня ужасные. Хотела научить бабушку пользоваться видеосвязью, теперь бабушка звонит по видео в 7 утра. Решил сам поменять смеситель. В какой-то момент ремонт кухни неожиданно стал ремонтом ванной, и еще мы переклеили обои соседям снизу. Ой, да. Как говорил мой папа, вот это нежданчик, сынок, да? Так, дальше что еще? Привет, ДФМ. Тоже хорошо. Фиаско, значит, он пишет. Жена его бывшая нашла в подъезде маленького котенка. Значит, взяла домой, вымыла, накормила, и на следующий день вернула его обратно в подъезд. Вот так вот бывает. Ну, просто фанфары тебе включим, человек. Максим, да. Дальше. Хотел эффектно подарить цветы. Забыл их в машине, вспомнил, уже за десертом была жара, они подсохли. Решила приготовить огромную кастрюлю еды на 3 дня. Семья съела все за 1 вечер. Что же теперь готовить им на завтра? Ну и такая финалочка. Купила модную маску для сна. Проснулась утром и 5 минут искала, почему темно. Вот вам история. Мира всем, любить друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга, слушайте ДФМ. Ну а в Ростове на данном рабочий день закрыт.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.

0: тем, у кого сидячая работа, ну и не только работа, ребята. В Ярославскую колонию друзья закупят сразу несколько массажных кресел. Но, наконец-то, можно будет безопасно ответить на тот самый вопрос про два стула, да? Ну или, видимо, руководство неправильно просто поняло фразу, что нужно вытрясти из них показания. Но зато одно теперь ясно. Кажется, те самые хиты будут исполняться примерно вот с таким эффектом.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел авто в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто.
3: Люблю его так сильно.
5: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы Сбер. Спасибо. Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
6: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
11: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
12: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
13: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор «Делис» – кондитерские плитки с начинками 250 граммов, 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В «Ленте».
15: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
16: А дальше тусовка.
17: On DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове 19 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Ты слышала новый хит? Нет? Тогда включаю.
3: Время двигаться вперед, без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса, хороший старт.
4: Заезжай сегодня.
5: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-394-4741.
8: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком развития. Это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
9: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход, поселок Красный, улица Дорожная, 1/11. Работаем для вас ежедневно.
10: Hello Weeks в Горилле. Магическая вечеринка в лучших традициях ведьм. Не нужно строить планы. Мы уже все сделали. Тебе остается только прийти.

0: Волшебная ночь начинается с нас. Приходи в костюме ведьм. Горилла Бар, Горького 151, вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
1: Сейчас будешь смеяться, как будто зарплата пришла раньше срока. Давай, Наталья, ржи! Ух ты!
2: Вау! Вот это да!
1: Вот это да! Как разошлась! Наталья, браво! Браво, браво!
2: Такой был скромненький голосок. Вообще. Что-то там, а смех какой уверенный.
1: Вообще, ничего себе. Но это крик, даже не крик души уже, а крик организма вообще.
0: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
5: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
10: Эргоферон.
11: Мы всей семьей им лечимся.
9: А есть что-то одно. И от вирусов, и от симптомов.
12: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на Т-банк.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: То, что я видел, будущее.
0: Фантастическая премьера.
2: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
3: Он перестал быть человеком.
2: Он угрожает уничтожить Землю.
0: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень. На платформах Кион и Окко. 18+.
4: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
8: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: А дальше тусовка.
9: On DFM.
0: Потому что...

0: Осень, как обычно, наступает неожиданно, наверное, потому что не хочется, чтобы она наступала, ну, по крайней мере, мне, но и здесь есть что-то хорошее. Например, Фандом Фест ВКонтакте. Это фестиваль поп-культуры, друзья. Там можно будет попасть на встречи с актерами, взять у них автографы, заморочиться с косплеем, поучаствовать в кавер-дэнсе и посмотреть, послушать, как выступят Бивай, Сестренка, Кайсин, Вэй-И и не только они. Возрастная категория 0+. Ну а вы здесь далее встречаете Юлю Погой, Дим Попова. Передавайте им привет, они скрасят вас в ветер. Я же на этом моменте прощаюсь. Меня зовут Женя Кротов. Всем пока и до завтра.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 19 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет солнечно. Температура воздуха днем составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». ООО «Мебельмолл».
4: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мы еще не знакомы, но нас объединяет любовь к дому. «Максидом» – магазин товаров для дома, сада и дачи по доступным ценам. Выпустите карту «Максидом» в приложении и получите 300 приветственных бонусов. Давайте знакомиться. 6+.
6: Октябрь продолжается, и папа-пап снова готовит жаркие выходные. 9 октября – большая вечеринка с диджеем. А 10 октября – живой концерт кавер-группы «Друзья маминой подруги». Сбор гостей – 22:00. Папа-пап. Максима Горького, 151. И не забудьте, сезон новогодних корпоративов уже открыт. Не знаете, где отметить корпоратив или провести праздничный банкет? Папа-пап. Отличный повод собрать всю свою компанию. Бронь столов по номеру +7 988 990 1011. 18+.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
6: Есть вечера, которые проходят, а есть те, которые потом вспоминают. Ресто-бар «Любовский». Место для вкусных разговоров, уютной атмосферы, любимых людей и танцев до утра. Отмечаем дни рождения и уже сейчас бронируем новогодние корпоративы, чтобы этот год запомнился и закончился по-настоящему красиво. «Любовский», Седова 5, Новая Земля, 18+.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
9: Телеканал СТС представляет.
10: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидит.
10: Нянька в погонах. Сегодня в 20:00.
1: Для лиц старше 16 лет.
6: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 18 часов. Радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже не люблю звук будильника и тоже плачу, когда чищу лук. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 6 октября 2026 года. Это вторник, и сегодня у нас день любителей чеснока. День висения на люстре. То есть, если у вас есть такое желание, можете повисеть. День георгин, всемирный день охраны мест обитания, день помощника врача. День российского страховщика. 105 лет уже нас страхуют. И день «Приди и возьми». Это такой побудительный, мотивационный день. Отмечается во всем мире. День признательности большим размером. То есть вот если вы с эски перешли сразу на Excel, вы должны быть признательны. По крайней мере, в этот день. А также сегодня день мужа. Поэтому мы решили выяснить следующее. Как оригинально назвать мужа в телефоне, не используя слово «муж»? Вот, мне кажется, есть какие-то варианты. Например, заштампованный. Ну, а что? Оригинально. Хозяин фамилии.
2: Так и есть, да.
1: Некровный родственник. Вот, уже подходят варианты. Сын свекрови.
2: Да, хорошо. Мои варианты. Техподдержка. Вполне можно назвать так. Или прораб. Это как-то на себя проецирую. То есть вариантов много можно быть. Спонсор, возможно, у некоторых.
1: Да, зять моей матери. Вот, тоже такой вариант. В общем, друзья, если у вас есть какие-то оригинальные мысли по этому поводу, мы с удовольствием их примем и зачитаем в прямом эфире. Ну, а лучшему, конечно, отдадим нашу суперкрутую фирменную кружку DFM. Куда писать-то?
2: Пишите в группу Радио DFM ВКонтакте, в Максе, номер прямой 965-115-515 и приложение Радио DFM.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15 965 115 51.

0: Реклама. Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
7: Первое правило «Хавейл F7» – комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе – мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье – подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Техноплюс». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавейл Сити» на сайте «Хавейл.ру». 13+.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
6: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
7: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас быстренько расскажем вам, как прожить 25-й лунный день. Он ночью стартанул там в 00 с чем-то и продолжается, собственно, тоже до нулей. Пассивный день, время отдыха и размышлений. Луна не особенно сегодня щедра на энергию. Жизнь перестает бить ключом, люди становятся ленивыми и апатичными. Попов, ты ленивый?
2: Вот в чем дело, оказывается.
1: Это оно, да. Понятно. Можно сваливать. Это не вы просто такое, это день. Не стоит погружаться в депрессию, уделите время духовному развитию, умственной деятельности, подведите итог прошлого месяца, развивая в себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или погулять в парке, например. Ну, то есть вообще поближе к природе существовать. В любом случае, лучше в этот период оставаться в одиночестве. Начинать новые дела сегодня нельзя, да и при всем желании не получится, просто не хватит сил. Займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий. Необходимо быть осторожным, внимательным, медлительным. Присматривайтесь, прислушайтесь к окружающему миру, он может подавать важные знаки. Чтобы правильно их истолковать, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Откажитесь от изнуряющих физических нагрузок. Да, друзья, тот самый день, когда можно официально, даже нужно не идти в спортзал. И 25-й лунный день должен воспитать в вас любовь к самому себе, не путать с эгоистичностью. Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Так, по поводу любви, не самый благоприятный день для общения. Оградите себя от контактов. Ну и коллективная работа не приносит ожидаемых результатов. Взаимоотношения могут быть напряжены, поэтому лучше в этот период, ну, как-то отсидеться в стороночке, тихонечко, ничего особо не предпринимать, никаких действий не делать, таких суперактивных, новые проекты начинать вообще нельзя, займитесь завершением старых. Ну, так тоже, знаете, без фанатизма. Вот, кстати, в этот период очень хорошо с интуицией. Этот день, это когда интуиция не просто говорит, она кричит. Вот, кстати, и проверим, как она кричит. Совсем скоро поиграем в методом тыка.

0: Как оригинально записать мужа в телефоне, не используя при этом слово «муж»?
1: Добрый вечер. Муж записан «аз есмь», «аки царь мой». Бывший парень, кстати, вот так тоже называют мужа. Оригинально называю мужа «мой корень жизни». Если бы я был женщиной, я бы записала мужа «деньги на базу». Но поскольку я сам мужчина, так, скорее всего, запишут меня. Еще варианты: «кен с привилегиями», «товарищ по быту», «домашний», «Сафонов», который все время «оплатить». И, кстати, некоторые вообще не записывают своего мужа, они оставляют номер телефона для того, чтобы его выучить, наконец, потому что это необходимая опция, многими игнорируется. А ведь если вдруг так случится, что у вас не будет телефона, условно, что-то с ним случится, или, ну, мало ли что, все может быть, получается, вы своему главному спасителю не сможете даже набрать, потому что вы не помните его номер телефона.
0: Кстати, правда, классная идея, потому что, действительно, номера, если в детстве помнили все номера, да, то сейчас уже просто ноль.
1: Да, вот я вот помню только телефон, вообще два только номера знаю в своей жизни. Это мой бывший начальник и мой бывший муж. Знаю их номера, как отче наш. Вот, понимаешь?
0: Так что, если что, в экстренной ситуации...
1: Я могу себе представить, как это будет странно, если я в экстренной ситуации наберу, например, своего бывшего начальника. То есть, который бывший уже больше 10 лет назад. Вот он удивится, наверное. Что еще есть?
0: Я, кстати, вот по памяти помню номер телефона эфирного нашего, по которому нужно дозвониться, чтобы проверить свою интуицию. 8-495-956-101-2. Звоните, будем играть в методом тыка.
2: 3, 2, 1, go! Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 17 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Формула-А».
5: «Тэнк» — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Триа Моторс Тэнк. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу.ру. Мебель с твоим характером.
12: Привет, я Дима Белых.

0: Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Radio. DFM.
1: Radio DFM.

0: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Из города Казань дозвонилась Мадина. Мадина, здравствуйте.
0: Добрый вечер, Мадина. Мы рады вас приветствовать. И прямо сейчас мы, собственно, будем проверять вашу интуицию. Говорят, сегодня по лунному календарю интуиция буквально орет нам все правильные ответы. Вот и послушаем ее. То есть логику не включаем, только интуитивно отвечаем на вопросы. На старт, внимание, погнали. Правда, что Останкинскую башню назвали в честь ее создателя?
2: Нет.
0: Правда, что огурец был первым овощем, который закрыли в консервной банке?
2: Нет.
0: Правда, что интим – это древний римский бог измен?
2: Нет.
0: Правда, что пасекунчик – это маленький пирожок?
2: Да.
0: Правда, что круглое отверстие на акустической гитаре называется голосник?
2: Да.
0: Отлично. Прямо сейчас мы выясним уровень интуиции и узнаем, вообще работает день с интуицией или нет. Может быть, совсем мимо.
1: Ерунда какая-нибудь, да.
3: Ваш уровень интуиции равен 5.
0: Работает!
1: Высший результат. Мадина, поздравляем!
0: Четко! Просто 100% попадание. Правда, что Останкинскую башню назвали в честь ее создателя? Нет. Правда, что огурец был первым овощем, который закрыли в консервной банке? Нет. Первым был горошек. Правда, что интим – это древнеримский бог измен? Нет. Правда, что пасекунчик – это маленький пирожок? Да. И правда, что круглое отверстие на акустической гитаре называется голосник? Это тоже да. Еще раз аплодируем. Конечно же, отдаем наш эксклюзивный подарок.
1: Это фирменная кружка от Радио ДФМ.
0: И в нагрузку. Самое ценное, что есть у нас – 10 секунд на все приветы.
2: Очень рада, что выиграла, и с интуицией все отлично, и просто всем, кто меня узнал, передаю привет и отличного вечера всем.
3: Радио DFM. DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел авто в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо поднывает у сына порой.
5: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club теплая осень 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата эконом. Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но чтобы случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
10: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125. 770-15-56-68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.

0: позже.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 11-774-668-98-40, 0+.
7: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Geely Motors». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Ago on DFM.
1: Продолжаем разговор, друзья. И сегодня обсуждаем тему.
2: Как оригинально записать мужа в телефоне, не используя слово «муж»?
1: Член семьи. Вот, очень хорошая такая аналогия. Значит, меня зовут Лисан, город Магнитогорск. Мужа можно записать просто «мужчина мечты».
2: Вот. Счастливый брак, видимо.
1: Да, есть.
2: Муж.
1: И такие вот тоже радости. Душа моя. Сердечком, между прочим. Кстати, у кого-то с сердечком, у кого-то без сердечка. Тут надо понять, в каких они отношениях. Иногда девочки злятся и сердечко убирают. Я, кстати, заметила, что вообще, когда девчонки злятся на свою вторую половинку, они часто переименовывают его в телефоне. Например, до этого он был любимый муж, а потом стал просто муж. А если она перешла на имя, фамилию, то это все, хана. Она уже очень-очень злится, и тут надо принимать какие-то меры. Просто котик, пишет нам Алина. Я записала просто сожитель. Хотя он официальный муж. Но почему сожитель он у меня? Потому что плохо себя ведет. Вот это как раз вот об этом. Да. Генерал. Но лучше мой генерал. Тогда это звучит прям совсем...
2: Ну, это надо заработать такое еще звание.
1: Хорошо. Так, еще что. Просто красный треугольник у меня. Просто вообще. Красный треугольник и все.
2: Интересно, что это значит? Хорошо, не ред флаг, а красный треугольник.
1: Да, что это значит? Ну, видимо, в случае ЧП звонить ему. То есть это как будто бы напоминание службам, ну, как я думаю, по логике, что вот он самый главный здесь. Еще. У меня просто по имени записано. Дальше, значит, по имени, фамилии тоже. Кормилец, акула, потом Акела. Это один человек написал. Акула Акела. Так, и у меня в телефоне был записан просто как любимый и фотка его. Был любимка, но когда я увидела, что у него я записана как женушка, переименовала в муженек. Вы знаете, у меня странное название, я его называю бабуля. Вот. У меня такая же история была, я тоже долгое время называла бабулей одного человека, поэтому понимаю, о чем это. Видимо, хороший человек, да, отношения неплохие. Так, муж Владимир. Знаете, как святой Владимир, вот что-то из этой категории. Игровым ником его называю. Дальше, никак, черный список, номер удален из контактов. Видимо, совсем все уже ушло не в ту сторону. А у меня еще пока нет мужа. Хотелось бы, конечно, его найти и как-нибудь назвать.
2: Ну, можно пофантазировать на эту тему. Вот, например, финансовый курьер пишут, или выгуливатели собаки, есть и такие варианты.
1: А у меня написан бывший муж, как выбывший. Ну, муж и бывший муж, видите, это все-таки вот тут в одной стороне идет. Например, тоже, кто развелся, девушка Галина написала, у меня записан Гена БУ. Гена. Хахаль. Вот. Когда ругаемся, имя, фамилия, отчество. Еще мой, просто мой. Собственнически вот так. У меня записан как душа моя и любимый.
2: Спонсор моих капризов, такие есть варианты.
1: Кстати, подумал,
2: мой, ведь таких вариантов может быть вообще сколько угодно в твоей записной книжке и в телефоне. Вот так вот позвонит какой-нибудь неизвестный номер, там написано мой, сразу будут вопросики.
1: Почему?
2: Ну, потому что, я говорю, под одним и тем же, под разными номерами можно написать одно и то же имя, мой.
1: Ну, Дмитрий, как хорошо вы осведомлены. Это не у вас ли, извините, меня какие-нибудь знакомые именем сантехника подписаны?
2: Это я вдруг начал размышлять вслух.
1: Вы сейчас доразмышляетесь. Ну, да. Ну, знаете, надо осторожно свои фантазии реализовывать, понимаете, говорить. Вдруг кто-то услышит, потом передаст тому, кому не надо передавать. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро продолжим эту историю. Креатив. Очень нужен юмор. Креатив. Пишите нам что-нибудь интересное по этому поводу, как оригинально назвать мужа, не записывая его как муж. Мы с удовольствием это зачитаем, а лучшему, кстати, в конце следующего часа выпадет подарочек.

0: Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас 17 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит около 21 градуса выше нуля. Ветер западный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет, и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
3: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан, семья Наивян, рекомендует.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Есть вещи, о которых лучше не рассказывать по радио. Например, что мы придумали в Рокс-баре на весь октябрь. Скажем только одно. Вариантов будет 5. Как поднять тебе настроение. А дальше приходи в Рокс-бар и узнай все сам. 5 вариантов провести этот месяц круче. Весь октябрь. Остальное расскажем лично. Рокс-бар. Ростов-на-Дону. Максима Горького, 151. Вход 18+.
0: Хорошая ночь начинается с правильного настроения и любимых песен. Караоке-бар «Соловей» готов принимать гостей. Проведи свой корпоратив или банкет в уютной музыкальной атмосфере. Горького, 151. Вход со двора. Телефон для связи 8-989-511-35-50. 18+. Идея может стать проектом. Проект – бизнесом. А знакомство – новым партнерством. С 9 по 13 октября в Ростове-на-Дону пройдет форум креативных индустрий «Креономика». Предприниматели, эксперты и лидеры креативных индустрий встретятся на площадках города, чтобы обменяться опытом, найти партнеров и создать новые проекты. Мастер-классы, дискуссии, практические кейсы и новые возможности для бизнеса. «Креономика» с 9 по 13 октября. Центр креативных индустрий. Площадки программы и регистрация на сайте creanomica.mbrostov.ru при поддержке правительства и Минэкономразвития Ростовской области. 12+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: 43 минуты в Москве. Начнем мы с мудрости из интернета. Трудно, очень трудно убедить бывшую любовницу, ставшую твоей женой, что женатые мужчины никогда не изменяют своим женам. Аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагов.
0: Напоминаем, друзья, сегодня у нас тема.
1: Как оригинально записать мужа в телефоне, не используя при этом слово «муж»?
0: Ну, тут много всяких разных вариантиков, конечно. «Малыш». «Мой великан». Вот видите, от малыша до великана один шаг. Есть «Мася», «Масик». «Карапузик», «Карапузик», как мило. Ну, вот вам бы понравилось, если бы вас кто-нибудь написал «Карапузик».
1: Не всем это позволено,
0: как минимум,
1: жене да.
0: Ну, как минимум сразу понятно, что «Карапузик» с мамончиком таким впереди наверняка. «Ушастик». Ну, мне вообще не очень нравятся вот эти вот истории, серии «Ушастик», «Карапузик». Знаете, это «Толстячок» или «Коротышка» нам тут прислали. «Коротышка». Представляете? Вы заглядываете в ее телефон, а вы там «Коротышка». И вот, такое себе, если честно. Так, еще. Значит, «Валера, моя валерьянка».
1: Ну, хорошо, кстати.
0: Такая. «Вася, Василек». «Мишутка». «Тигренок». Есть. «Страусенок». Тоже. «Дракончик».
1: По зоопарку вот, пошли.
0: Пошли по этой всей истории. «Начальник дома». «Главный семейный бухгалтер». Ну ладно, главный семейный бухгалтер. Это спонсор скорее. Бухгалтерия там сама все распределяет. Бухгалтерия вообще обычно все это находится в руках жены. Она точно знает, где, что, как, почему и куда.
1: Потому что обычно пополнитель бюджета просто.
0: Финансовые потоки регулируются явно не мужчиной. «Главный по кассе». Вот это ближе, кстати, к делу. «Наш тим-лидер».
1: Ого,
0: что-то из
1: вожак.
0: Офисников. Да, вот что-то такое. «Семейный водитель». Еще «Охранник моего сердца». «Романтика». Что еще есть?
1: «Курьер из ПВЗ». Как-то вот такие отношения есть в семье. «Мой громоотвод» или «Моя душа». Или вот Дмитрий записан у супруги как «Рыцарь моего сердца».
0: «Дорогой однофамилец». «Единственный кормилец». И Машенька пишет: «Вы знаете, я своего мужа давным-давно перезаписала в телефоне как отец года, потому что он самый лучший папа на всей земле». Вот приятно такие вещи читать. Приятно. Друзья, ну, в общем, мы продолжим совсем скоро. Вы, главное, напишите, как оригинально назвать мужа в телефоне, не используя слово «муж». И самому креативному совсем скоро выдадим подарок.

будь на связи. Пиши в эфир Радио DFM. DFM. В Messenger Max. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении, организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных, полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положить.
6: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7defisagent.ru. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк 300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк 300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо. Скажу в кино я за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840. 0+.
10: А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: У нас, друзья, в 2 часа ночи стартует 26-й лунный день, про 25-й, который до 2 часов ночи мы уже рассказывали в прошлом часе, а в этом расскажем про 26-й, потому что завтра с утреца, уже ночью, а потом и с утреца, и весь практический день у нас будет 26-й лунный день. Негативный, неприятный, опасный. Люди, склонные к конфликтам, напряжены, совершают глупые поступки. Ну, для некоторых это норма. Они даже не заметят перемены. Возрастает количество противоправных действий. Не упускайте из виду свои вещи, которые находятся в людном месте. Окружающие способны на совершенно бестолковые и непредсказуемые действия. Ограничьте круг общения, не ввязывайтесь в ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы или вовсе уйдите. И еще не поддавайтесь на всякие разные провокации, ничего хорошего вам это не принесет. Не тратьте энергию на глупости авантюры, впереди новый цикл, нужно вот пережить такой серьезный день с негативной энергетикой, чтобы потом, соответственно, войти в новый цикл уже светлым и счастливым. Сегодняшний день также негативный. Влияет на личность и психику человека. Вы можете впасть в самодовольство. Может возникнуть желание похвастаться, возвыситься над другими, преувеличить свои способности. Гордыня, корыстная ложь наносит удар не только по вашей карме, но и могут нанести удар по здоровью. Впоследствии вам будет очень стыдно за совершенные ошибки. То есть вот в этот период на всякие разные соблазны низких вибраций реагировать нельзя. Символ этого дня – жаба. Поэтому все сразу становится понятно. Никаких жаб вокруг быть не должно. Поэтому, если вы понимаете, что люди не очень адекватно себя ведут, отойдите в сторону. И, кстати, в этот период многие могут впадать в крайности. И в этот период нельзя в эти крайности вступать. То есть, может быть, вас потянет, но воздержитесь. По поводу любви, контакт с людьми допустим лишь при крайней необходимости, либо если вы очень доверяете человеку, это действительно ваш близкий человек. И ни в коем случае нельзя выяснение отношений планировать на этот день. Общение может привести к непониманию, конфликту, разрыву отношений. Не забывайте, что мы еще сейчас в ретроградной Венере, которая тоже накладывает свой отпечаток серьезный. Ну, если еще и совместить ее с таким лунным днем, то совсем грустная картинка может выйти. Не обостряйте, в общем, в личной жизни ничего в этот период. Ну и на работе тоже. День опасен. Для представителей практически любой сферы деятельности. Важные вопросы решать нельзя. Занимайтесь только мелкими делами.
0: It's showtime. Погода!

0: Конечно, друзья, продолжаем обсуждение.
1: Как оригинально записать мужа в телефоне, не используя слово «муж»?
0: У нас есть очень неприличные сообщения. Конечно, хочется зачитать. Но потом проблемы будут и так далее. Неохота.
1: Ты некоторые тут не поймешь, они приличные или нет. Тут такие варианты есть, что прям это...
0: Любя. Да, даже такие слова бывают, любя. Бибизян, вот так вот записан. Я называю мужа в телефоне просто яйцезар и мечебой.
1: Вот я про это
0: слово читаю. Он волейболист заядлый. Волейболист. Понимаете, каждый думает меру своей испорченности, Дмитрий. Сразу понятно, что вы испорчены у нас до основания. Всем привет, а я у жены записан как банкомат. Отец моего ребенка или моих детей. Друзья называют пупушата, поэтому он, видимо, пупушоночек. Вот. И еще любовь моя, тот, который терпит, сахарная попка, мило. Значит, любимый жук. До этого был записан просто он, но ему не нравилось. Он.
1: Любимый жук гораздо лучше.
0: Оно. Он. Ну, тут можно, если, вот смотри, если так он, разозлилось оно. Вот. Ну, что-то
1: если
0: такое.
1: Если еще сильнее разозлилось.
0: Уважение появилось, они. Значит, еще муж записан в телефоне как пупок. Такое тоже есть. Ну, то есть по частям тела. Там, кстати, очень много сообщений. Не все мы можем зачитать, увы. Я называю мужа Василечек. У него светлые глаза, и он со светлой кожей. Значит, партнер номер два. И Сережа.
1: Партнер номер два.
0: Ну, видимо,
1: значит, где-то один.
0: Видимо,
1: ходит,
0: один
1: бродит.
0: Где-то бывший где-то. Ну, то есть, понимаешь, да? То есть один уже все запасной, а другой уже вошел в высшую лигу. Мой муж записан просто имя и сердечко.
1: Марьяш пишет: просто и скромно, господин. Генеральный директор домашнего очага. Еще арендатор дивана с правом на пульт. Есть такие варианты. Сожитель по любви. Кстати, вот неплохо.
0: Симпатично. Да. Генеральный директор семьи. Любимый спонсор. Наш лидер продаж. Крутышка. Решала. Вот, кстати, хорошее слово. Решала. Зануда. Вы знаете, я его так переименовала давным-давно, когда мы поругались. Но почему-то так и не разыменовала. Как был зануда, так зануда и остался.
1: Так, потому что не изменится. Ну что уже. Надо только привыкнуть к этому.
0: Значит, что ты сделала с машиной? Вот так его называют почему-то именно. Ну, это очень долго.
1: Может быть, это муж жену так записал?
0: Не знаю, что ты сделала с машиной. Значит, еще Василий мой лев.
1: Тут охранник дивана есть и храп-мейкер.
0: Мачо, просто мачо. Ну, главное, чтобы мачо не перешло. Понимаете, там можно слово из трех букв составить очень легко. А с другой стороны поругались и поехали, даже думать не надо. Одуванчик, само совершенство, рукастый сосед. И, значит, добытчик, пчелка, кукусик, чудилка есть такое тоже. Ленивая панда. Я прочитала падла. Ну, с другой стороны, опять же, если поругаетесь, теперь вы знаете, как можно переименовать.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 12 градусов тепла днем до плюс 21 градуса. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ты слышала новый хит?
5: Нет.
4: Тогда включаю.
6: Время двигаться вперед. Без лишних сомнений, лишних забот. Квартира без первоначального взноса. Хороший старт.
7: Заезжай сегодня.
2: СК-10 представляет квартиры без первоначального взноса в удобном районе города. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
8: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 9. Все подробности и сроки проведения акции в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Не ждите, пока ваши кредиты

0: станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Автозапчасти! По оптовым ценам на все виды транспорта. От легковых авто до сельхозтехники. Торгово-складской комплекс «Меркурий». Северный обход. Поселок Красный. Улица Дорожная. 1/11. Работаем для вас ежедневно.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: on DFM.
1: А мы прямо сейчас несколько интересных фактов озвучим. Ну, что-нибудь новенькое узнаем. В первых лифтах обязательно присутствовали швейцары, ведь люди очень боялись ездить одни в таких маленьких коробочках. Барсуки передают свои норы в наследство. Красавы. Вот это я понимаю, забота о потомстве. 90% своего времени человек проводит в помещении. В Древнем Египте люди использовали округлые камни вместо подушки. Слоны в силу своего анатомического строения не умеют прыгать. Еще, значит, по статистике, синие зубные щетки самые популярные. У тебя какого цвета зубная?
2: Черная.
1: У меня тоже черная. Значит, черная самая популярная. Уже статистику опровергли. Тигры способны скрещиваться со львами. Самый эффективный способ вспоминания – это 10-минутные перерывы через каждые 30-50 минут занятий. То есть через, ну, правильно, так у нас и происходит, наверное, на уроках, да? 40 ну, минут занятия, 10 минут перерыв. В Древнем Риме кудрявые волосы использовали за столом как салфетки. Ну, то есть, ну, понимаете, да? Поел, протерся, и нормально. И поехали дальше. Люди съедают больше, если еда подается в белых тарелках. То есть в темной вроде как поменьше сожрёт.
2: Для гостей это хорошо, темные тарелочки
1: на голове. Пусть не переедают. Что, вы сюда есть пришли, что ли? Пилоты самолета всегда едят разную еду, чтобы одновременно не отравиться. Вот это вот действительно такой закон. Еще существует синдром белого кролика, при котором человек все время куда-то опаздывает. На самом деле радуга представляет собой полный круг, но увидеть ее полностью можно только с высоты. 12% россиян никогда не пили кофе вообще. То есть просто не пробовали этот напиток. Не верю. Вот я даже. Ну, а, дети, наверное.
2: Ну, наверное, так.
1: Кстати, дети терпеть не могут кофе. Они даже не, им даже не нравится запах. Это с возрастом как-то приходит вот любовь к этому напитку. Дальше. Чтение книг делает нас более уверенными в себе. Представляете, сколько у нас неуверенных людей, которые книжку с третьего класса вообще не открывали? Значит, сосны способны стерилизовать воздух. И еще, значит, сон более 8 часов вызывает вялость. Ну, не знаю, не знаю. Выходные иногда так отоспишься, и прямо энергия прет. Существует цветок, который пахнет как шоколад. И еще тинитус. Ощущение звонка, звонка в ушах. Или звона в ушах. Ну, в общем, что-то там звенит. В общем, это тинитус.
2: Малыш, как да. Мухи у меня.
1: Жужжит в обоих ухах. Так, ну что, друзья, жужжать будем мы у вас в ушах совсем скоро. И сообщать, кто у нас сегодня заберет подарочек здесь, на DFM.
0: On DFM. DFM. Реклама.
3: Если по утрам после визита к косметологу, долгих перелетов при застое лимфы появились отеки.
4: Есть лимфомиазот. Прокачать лимфодренаж могут капли лимфомиазот или удобные таблетки для рассасывания. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: При отеках лимфомиазот.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Торабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Это Торабика капучино.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вова. Наименование оборудования. АО 5 Телекомку. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, набор Делис. Кондитерские плитки с начинками 250 граммов. 259 рублей. С 1 по 7 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
7: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УГРН 125-770-15-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
8: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Он мой номер один, моя половина.
15: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
16: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
17: Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
18: У меня дело выгорело.
19: И сам я выгорел. Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что...

0: on DFM.
1: Ну что, друзья, бомбим финалочку. Прямо сейчас будем выяснять, кому же сегодня отдать подарок. Тема?
2: Как оригинально записать мужа в телефоне, не используя слово «муж»?
1: ХЧДБНП он у меня записан. Хочу, чтобы дети были похожи на тебя. Вот перевод. Грелка ночная. Можно так записать. Подарочек. Вода в пустыне. Гарри Поттер. Просто потому, что он в очках ходит и волшебник. У него есть волшебная палочка, наверное, да? Мистер Юмор, шеф-повар. О, шеф-повар, это хорошо. Это как-то напоминает о том, что не все мужчины делают вид, что не готовят. Также Чебурашка. Вот такое вот у нас сообщение тоже есть. Человек с остальными нервами. Тут все понятно. МЧ, молодой человек. Ну, понимаете, вам придется менять эту историю в тот момент, когда он перестанет быть молодым человеком. Еще что есть?
2: Лидия написала, что муж у нее записан как «Мое все вместе уже 19 лет». Вот муж подписан «Сердце мое». Самое интересное, что когда познакомились, он подписал меня также, только «Мое сердце».
1: Сходятся мысли. Мое сердце, сходятся, да. Дальше «Мое солнышко». Еще кусочек пазла можно назвать. «Принц на белом коне». Кому-то он все-таки прискакал. Понимаете, там надо просто на коня смотреть, какой конь, потому что, ну, бывает на коне, бывает на пони, а некоторые, знаете, прискачут и на осле. Такое тоже случается. Второй кусочек колбаски, вот так написано. То есть они как вместе два кусочка колбаски, а он один вот кусочек. «Моя любовь», «Защитник», «Любимый человечек», «Родной любимый». Ну, тут вот «Сила и поддержка», «Свет в окошке». Это из миленького, то, что мы сегодня увидели. И вот тут «Рыболов».
2: Хорошо.
1: По крайней мере, да. Ну что, а еще вот у меня муж овен, поэтому я его назвала просто «Баран».
2: Хорошо, что пояснили. Без пояснения было бы как-то обидно совсем.
1: Так, давайте прямо сейчас узнаем, кто же у нас сегодня все-таки самый крутой. Кстати, у нас еще есть муж записан, любимая кошачья мордочка. Тоже такое есть.
2: Так, ну что, мы выбираем победителя?
1: Ты выбираешь сегодня. Я сваливаю на него эту ответственность, потому что сама выбирать не могу. Сегодня было очень много сообщений, и я просто не представляю, как можно из этого многообразия, причем креативного, юмористичного, выбрать что-то одно. Ну, Попов, в общем, справился.
2: Да, сегодня было сложно. Беру эту ответственность на себя. Вот Алевтина через приложение Радио ДФМ мы получили от нее сообщение. Много было вариантов, но мне очень понравились Хатику. Представляешь, как должен выглядеть муж, чтобы записать его как Хатика? И также один был из вариантов — «Принц на белом носке». Вот именно. За эти сообщения я предлагаю Алевтине подарить сегодня нашу фирменную кружку.
1: Ну, понятно, что Алевтина вечно где-то гуляет, а он ее ждет дома. Тут уже все ясно.
2: Главное, ждет и дожидается, как Хатик.
1: Ну что, давайте поаплодируем Алевтине. Отдаем ей подарок. Ее, как Хатику, тоже будет ждать наша кружка. Вот. А мы, соответственно, желаем, друзья, чтобы у вас сегодня прошел такой хороший вечерочек, чтобы все было так, как вы захотите, и никаких неприятных сюрпризов. Только самые кайфовые. Всем пока!

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 12 градусов тепла днем до плюс 21 градуса. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
3: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Экономь свое время и бензин. В торговом центре «Меркурий» найдешь нужный магазин. Улица Орская, 31. В «Меркурий» приехал, все купил.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
5: Хочешь научиться водить машину и получить незабываемые впечатления? Автошкола с гоночным треком «Развитие» – это то, что тебе нужно. Здесь ты не только освоишь все тонкости управления автомобилем, но и сможешь прокатиться по настоящему гоночному треку. Звони 206-74-15.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh,
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Близнецы.
4: Пенал. Готовьтесь к вопросам. Пс, ручка есть. День, когда всем нужна ваша помощь.
3: А я всегда думал, что это пенали.
4: Пенал. Кого пенал?
3: Кого-то, да.
4: Язык хамелеона длиннее его тела примерно в 1.5-2 раза.
3: Нормально.
4: Представь свой язык.
3: Так.
4: Которым ты можешь обернуться.
3: Слушай, это кому-то пригодится обязательно.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Но плюс
3: приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно всем клиентам.
4: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
5: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
6: Празднуем день рождения «Рив-Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Рив-Гош».
7: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
8: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
9: А теперь тусовка.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 12 градусов тепла днем до плюс 21 градуса. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Формула А».
3: «Тэнк» – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают стиль, мощь и надежность. Убедитесь в этом сами. Запишитесь на тест-драйв. Выберите свой «Тэнк» и получите специальное предложение на покупку. Подробности в Trio Motors Tank. Ростов-на-Дону, Театральный 60Е и по телефону 320-5509. Предложение действует до 31 октября 2026 года.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Сегодня в 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наивян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
8: Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
9: Это новый вызов.
10: По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: на радио DFM. При поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
1: Всем привет, это Юля Гордеева, и сейчас расскажу о профилактике сахарного диабета. По данным Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, в нашей стране диагноз сахарный диабет имеют около 6 миллионов человек. Еще столько же не подозревают о его наличии, ведь часто заболевание развивается незаметно и может долгое время протекать бессимптомно, нанося непоправимый вред здоровью. Поэтому диспансеризация по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» имеет огромное значение для его раннего выявления. Это позволяет своевременно начать лечение и внести необходимые изменения в образ жизни. Чтобы снизить риск развития сахарного диабета второго типа, необходима профилактика. Ее правила довольно просты. Рациональное питание, регулярные физические нагрузки, отказ от вредных привычек, четкая организация дня, сон не менее 7 часов в сутки и постоянный контроль веса и уровня глюкозы в крови. Еще больше экспертной информации о сахарном диабете можно найти на канале «Про диабет» и на ресурсе prodiabet.ru. На этом у меня все. Будьте здоровы.
0: D-News. D-News. D-FM. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40-0+.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
8: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
11: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
12: Что я видел? Будущее.
13: Фантастическая премьера.
12: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
14: Он перестал быть человеком.
12: Он угрожает уничтожить Землю.
13: Юрий Колокольников, Максим Матвеев в сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
15: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
16: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
15: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
19: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
20: Бабуль,
19: Это на коммуналку и на рассаду.
20: Любимая, там дождь. Возьми такси.
19: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
21: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
22: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что...

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-ТУ-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет малооблачно. В утренние часы температура воздуха составит 12 градусов тепла днем до плюс 21 градуса. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: День рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
0: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: Потому что Радио DFM.

0: Реклама.
1: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
2: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Семья Наебян рекомендует.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
3: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
4: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 0+.
9: То, что я видел, будущее.
10: Фантастическая премьера.
9: Прогресс вступил в контакт с цивилизацией, которую мы называем странниками.
11: Он перестал быть человеком.
9: Он угрожает уничтожить Землю.
10: Юрий Колокольников, Максим Матвеев. В сериале по мотивам братьев Стругацких. Полдень на платформах Кион и Окко. 18+.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
14: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Квартира в Москве на счет 5. Всего 5 покупок от 1000 рублей по кредитной Сберкарте. 120 дней без процентов. До 15 декабря. И вы – участник розыгрыша. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на sberbank.ru в разделе «Кредитные карты. Карта. 120 дней». Общий срок акции с 1 октября 2026 года по 31 января 2027 года. Подробности о проведении организаторе правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды. Легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
4: Up the next.
5: А дальше тусовка.
4: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: ТФМ. Радио.
0: ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Мия Бойко, Бьянка, Артур Пирожков, Мари Краймбрери, Анна Немченко и другие легенды твоих рекомендаций. Залетай на одну из самых громких премий года. Звезды хайпа. 12 ноября. Билеты на сайте звездыхайпа.ру. 12+.
6: Welcome back, and right now...
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: DFM.
6: Потому что Радио DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
5: Капсикам.
4: Маме скрутила шею весной.
5: Капсикам.
4: Плечо подмывает у сына порой.
5: Капсикам. Верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
4: Капсикам. И боль на удалении.
5: Капсикам. Моя сила в движении.
6: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Welcome back. And right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.